0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Век с четвертью, как в нашем городе появились первые восточники. 125 лет назад открылся Восточный институт. Первое высшее учебное заведение на Дальнем Востоке. Регион активно развивался. Возникла острая необходимость в специалистах для административных, промышленных и торговых учреждений восточно-азиатской России и соседних государств. Для института специально построили здание на Пушкинской, 10, по проекту архитектора Гвоздзёвского. Здесь впервые в стране стали преподавать целый комплекс страноведческих дисциплин. Студенты изучали не только литературные языки стран Востока, но и разговорные, а также диалекты. Преподаватели Восточного института консультировали власть по вопросу политики в отношении восточных диаспор в городе. При институтской библиотеке открыли лектории для всех интересующихся востоковедением. Впоследствии были созданы еще и вечерние курсы. Крупный научный центр содействовал развитию торговли, политических и экономических отношений с дальневосточными странами. Ну а в 1920-м правительство Дальневосточной республики реорганизовало институт в Дальневосточный государственный университет. Началась другая славная история.
3: История одной песни.
4: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В 12 лет Кирилл Прохоров пришел в кружок авиамоделирования в родном Нововоронеже. Начинал с простейших планеров, затем делал все более сложные. Стал волонтером в одном из инженерно-технических проектов, рассчитанных на вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья. Развивался как изобретатель, и не только в авиамоделировании. Когда Кирилл столкнулся на занятиях со слабовидящими детьми, у него появилась идея создать приспособление, которое помогло бы им ориентироваться в пространстве. За год работы юноша создал оригинальный и полезный прибор «Умный ориентир для слабовидящих». Гаджет голосом и вибрацией предупреждает незрячих пешеходов о препятствиях. Сейчас Кирилл – студент Воронежского государственного технического университета, осваивает космическое двигателестроение, при этом не оставляет ни волонтерства, ни изобретательства. Ведет кружки в Центре технического творчества, а недавно со своими друзьями и однокурсниками удостоился молодежной премии Всероссийского общества изобретателей и рационалистов. Студенты создали пульт управления беспилотником практически полностью из отечественных деталей и материалов. Но главное, они разработали собственный протокол управления, который не знают зарубежные системы глушения и, соответственно, не смогут заглушить.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
3: Высокие нравственные идеалы. Звучит серьезно. Для меня это жить по совести. Играть по совести. Потому что идеалы, они как камертон. Если ты на них настроился, ты слышишь, когда фальшивишь сам. В творчестве это значит не гнаться за хайпом, не превращать искусство в товар, не петь в то, во что ты не веришь. Мы пишем только про то, о чем знаем. Все наши песни – это жизненные истории о дружбе, о любви. Как бывает непросто, как важно оставаться человеком. После концерта, когда кто-то ко мне подходит и говорит «спасибо за ваши песни», я понимаю, значит, мы все делаем правильно. Все делаем верно, сыграли верно. Не ради лайков, не ради денег. Ради чего-то настоящего.
2: Истории о главном. Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
4: Стелла «Ладья» – один из символов Самары. Она символизирует те самые первые русские суда, на которых стрельцы князя Засекина прибыли, чтобы основать сторожевую крепость на Волге. Сходство с эмблемой автовокзала

0: Это проект тоже поддержанный президентским фондом культурных инициатив. Вот об этом проекте расскажите. И что там для вас стало важным, главным?
1: Ну, мы получили поддержку, да, президентского фонда культурных инициатив на создание небольшого, как сейчас принято говорить, EP-альбома. Получилось у нас из трех песен, а потом у нас еще вышел дуэт с группой «Город 312» отдельным синглом. Ну что, этот проект был направлен на то, чтобы поддержать наших бойцов, поддержать их семьи, которые их ждут, и зайти, наверное, через такие личные смыслы, через боль, через и все это через такое современное качественное звучание, потому что мы очень много сил и времени потратили на то, чтобы создать сам материал. Я хочу отметить своего друга, своего аранжировщика, саунд-продюсера. Просто невероятный гений, мастер звука. И там работал не только он, там были гитаристы, которые отдельно писали гитары, и проявилась колоссальная работа. Я очень горжусь этим материалом. Поэтому я рад, что ФКИ поддержала меня и моего руководителя проекта Алексея Винокурова в том, чтобы он состоялся.
0: Ну а сейчас в эфире «Радио Гордость» будем слушать песню.
1: Песня из альбома «Герои вне времени», «Твоя передовая».
0: «Твоя передовая», Сергей Нехаенко. Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире атомный ледокол. 3 декабря 1959 года был введен в эксплуатацию атомный ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с ядерной энергетической установкой. Более 500 предприятий Советского Союза создали специально для атомохода 76 новых типов механизмов и более 150 новых образцов оборудования. 30 лет ледокол обеспечивал навигацию на Северном морском пути. Прошел свыше 650 тысяч морских миль, провел во льдах Арктики тысячи судов. В 1989 году атомоход был выведен из эксплуатации. В 2009 ошвартовался в Мурманске у морского вокзала и превратился в арктический выставочный центр «Атомный ледокол Ленин». В 2018 году легендарному ледоколу присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.
2: История одной песни.
0: Юрий Антонов родился в год Великой Победы в семье офицера, участника Великой Отечественной войны. И, конечно, это не могло не отразиться на его творчестве. Одна из самых пронзительных военных песен Юрия Антонова – «Снегири». Вот что он рассказывает о истории этой песни.
3: Режиссер Анатолий Кудрявцев пригласил меня написать музыку к кинофильму, который снимался на студии «Беларусьфильм». И под названием «Незнакомая песня». И когда он мне показал стихи лауреата Ленинской премии Михаила Дудина, то эти стихи меня настолько поразили, и, в общем, они взволновали меня так, что, в общем, получилась песня, которую я назвал «Снегири».
0: В одной из телепередач композитор рассказал, что посвятил эту песню своему отцу и его однополчанам. На этой передаче отец и сын Антоновы присутствовали вместе. Фильм Александра Кудрявцева вышел в 1983 году. Песня «Снегири» в составе альбома «Поверь в мечту» в 85-м, в год празднования 40-летия Победы.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Народный артист России, советский и российский иллюзионист Игорь Эмильевич Кио в 70-е годы 20 века стал одним из самых известных фокусников в стране. Главный волшебник СССР родился в творческой семье. Мама Евгения Смирнова – артистка циркового балета, а отец Эмиль Кио – основатель цирковой династии. Свой творческий путь Игорь начал еще в детстве. В 5-летнем возрасте он вышел на арену цирка по наставлению отца, разглядевшим в мальчике огромный потенциал. Если бы Кио не стал великим иллюзионистом, у нас мог быть великий футболист Кио. Парень очень увлекался этим видом спорта и показывал в нем успехи. В 60-х иллюзионист поехал на гастроли в Японию, а уже к концу этого десятилетия он удивлял фантастическими номерами зрителей Америки, Бельгии, Франции и Германии. 2 года он выступал в тандеме с Юрием Никулиным. При Игоре Эмильевиче в цирке впервые появился профессиональный балет. Помимо номеров отца, таких как «Сжигание женщины», Игорь Кио придумывал свои уникальные трюки, такие как «Рояль в воздухе», «Превращение ассистентки во льва», «Появление медвежонка», «Аквариум» и даже «Распиливание женщины». Игорь Кио сумел повторить трюк Дэвида Копперфильда. Российского фокусника заперли в сундуке, обвитом цепями, после чего бросили с воздуха в водоем. Спустя несколько минут иллюзионист появился перед публикой в машине.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Притяжение – уникальный городской курорт в Магнитогорске, открывшийся в 22-м году. Обустроили его целиком на средства мецената Виктора Рашникова. Притяжение – это 400 гектаров благоустроенной территории, больше, чем ВДНХ в Москве. В парке есть и искусственный пруд с видовым мостом, и холм, с которого зимой можно кататься на чем угодно, от ватрушек до горных лыж. Центр парка – светомузыкальный фонтан «Стальное сердце». 1700 струй, максимальная высота которых 30 метров. Специальная подсветка имитирует огонь и потоки расплавленного металла, напоминающие, чем живет магнитка.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Алина Бородаева. Первая и единственная в мире женщина, президент мужского хоккейного клуба и глава Ассоциации любительского хоккея России.
4: Когда был первый матч команды «Сенат», кстати, было 8 сенаторов в начале, сейчас 20 сенаторов у нас играют в хоккей. Значит, первый матч, когда у нас был команда «Сенат», я сделала смешанный матч. То есть первый мы отыграли период АЛХ против Сената, а второй период вышли на лед слэдж-хоккеисты. Тогда еще не было команды «Мужество». Тогда была «Югра», как раз-таки вот ханты-мансийская команда, и сенатор Эдуард Исаков как раз вот покровительствовал, вот он создавал эту, в общем-то, команду. И тогда еще питерская команда «Звезда», глава казначейства Санкт-Петербурга Александр Жуков тоже покровительствует вот этой команде. Они вышли на лед, сыграли второй период, а третий период опять завершили мы. То есть это был первый в истории смешанный матч. И теперь уже такие матчи делаются. Но первыми были мы. И в этом была уникальность матча. На матч были приглашены бойцы, раненые наши. И представляете, вот в конце матча Кирилл Андреев из группы «Иваншка Интернешнл», хоккеист-любитель, играет в моей команде. Он вышел с микрофоном в форме и спел песню «Мужские слезы». Вот. Это такая трогательная песня. И вот под эту песню вот, наши сенаторы, губернаторы стали вывозить раненых бойцов в колясках. Одного вывели вообще трансформера без ног. Вот они, он еле шел, но его вывели на лед. Все стояли и плакали. Представляете, какой вот... Какой смысл этого матча? Сколько там всего было в этом матче? Вот такой вот был первый матч команды «Сенат». И он уникальный был. Уникальный был еще один матч. Мы его назвали «Русская дружба». Первый тайм мы отыграли в хоккей с мячом. А второй период мы отыграли в хоккей с шайбой. То есть я смешала вот эти два вида спорта. Повторюсь, что последний матч в слэдж-хоккей впервые сыграли русский слэдж-хоккей. Тоже никогда такого не было. 2 декабря у нас был тоже уникальный матч, который... Это единственный матч в стране был, который был посвящен 70-летию победы сборной СССР. Да. А так получилось, что в нашей команде играет Андрей Павлович Жебуртович, это генерал СВР, а его отец Павел Николаевич Жебуртович был в этой сборной.
5: Вот так, да?
4: Да. И вот, смотрите, какая получилась преемственность, конечно, да? И вот этот первый чемпион мира, и вот его сын, который стоит на коньках, который как бы добился до больших звезд. Вот. И вот встретились вот эти вот как бы наши две команды. Были приглашены все легенды. Якушев, Мышкин, Касатонов. Ну вот, вот все легенды. И мне даже сказали, что такого количества легенд мы очень давно не видели. Представляете, какой это был праздник. Мы легендам всем подарки подарили. Это для детей был праздник, который увидели вот этих наших легенд в лицо. Мы очень часто вспоминаем то, что где-то там, за границей, а скольким мы можем гордиться.
5: Да.
4: Сколько у нас людей уникальных просто-напросто. И детишки имели возможность с ними пообщаться, получить автографы. У нас в фойе была выставка, все посвященное 70-летию такому событию, потому что это же настолько важно гордиться своими победами. А когда мы гордимся своими победами, тогда мы можем идти вперед.
5: Алина Бородаева у нас в студии. Алина, мы вами гордимся. Очень рады знакомству. Спасибо. Много удивления вы мне лично дали, я уверен, нашим слушателям, потому что любительский хоккей в России не просто развивается, а у руля стоит такая красивая, энергичная, вовлеченная, да, как сейчас принято говорить, вовлеченная женщина. Я уверен, что с хоккеем у нас все будет хорошо, вашими стараниями. Желаем успехов, удачи, и пусть следующий год будет еще более ярким для вас лично и для любительского хоккея России.
4: Спасибо вам большое. Мне было тоже очень приятно пообщаться, очень приятно быть на радиостанции с таким замечательным названием «Гордость».
5: Друзья, всем большое спасибо. А в течение недели самые интересные фрагменты сегодняшнего эфира слушайте на радио «Гордость». До встречи.
6: Вот и этот закончился матч. Все на свете имеет свой срок. Череду неудач и удач подытожим судейский свисток. Пусть не даст нам уснуть до утра эта схватка ледовых парней. Завтра ждет нас другая игра. Что ты делаешь с нами, хоккей? Засыпает ледовый дворец, отдыхает растерзанный лед, растревоженный стуком сердец, не спешит расходиться народ. Но, увы, расставаться пора, отдохнуть от бурлящих страстей. Завтра ждет нас другая игра. Что ты делаешь с нами, хоккей? Острых лезвий хоккейных коньков в наших душах оставленный след. Поражений бесславный итог и великая радость побед. Позабудем, кто прав, кто не прав. Мы ведь вместе с командой своей. Завтра ждет нас другая игра. Мы всегда будем вместе, хоккей.
2: Своими словами. Поэты Донбасса. Инна Кучерова. «Окопные свечи».
7: Зима на фронте. Местность незнакома. Но греет руки в блиндаже худом окопная свеча. Тепло из дома. Пусть в сотнях километров этот дом. Здесь нет роскошной скатерти из шелка, и скромен в поле ужин и обед, свечой согретый чайник и тушенка, и дыма от нее почти что нет. Такая мелочь, но она весома, и каждый понимает вновь и вновь, окопная свеча, тепло из дома, тепло и бесконечная любовь.
8: Это стихотворение донецкая поэтесса и волонтер Инна Кучерова написала в начале 2023 года. К тому времени у нее за спиной было уже немало волонтерских поездок с гуманитарным грузом для наших бойцов. Доставляли в том числе окопные свечи. Вроде немудреная вещь, но много пользы от нее в скромном солдатском быту. После публикации стихотворения Инне посыпались письма от других волонтеров. Они сообщали, что вкладывают в коробки с блиндажными свечами листок с этим стихотворением. Инна благодарила и напоминала, что свечи, маскировочные сети и старые рекламные баннеры на фронте на вес золота очень помогают обустроить блиндажи и окопы.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
9: Успех группы «Ойме» связан не только с уникальными фольклорными находками, креативным подходом и исполнительским мастерством, но и с тем, что в каждую песню музыканты и вокалисты вкладывают душу. «Ойме» в переводе с эрзянского как раз и означает «душа». В основе многих композиций группы «Ойме» фольклор мордовских народов Эрзя, Мокша, Шокша, собранный в результате собственных этнографических экспедиций. Современная аранжировка позволяет сделать из обрядовых, лирических и жанровых народных напевов настоящие хиты, близкие и понятные сегодняшнему слушателю. Среди них «Чавка» в переводе с эрзянского «галка». Песни объединяет фольклорные мотивы, современный бит, женское многоголосие и звучание йохикко – традиционного финно-угорского струнно-смычкового инструмента. В припеве звучит цитата народной масленичной песни, а в куплетах – авторский текст о любви, ожидании единственного и магии притяжения. «Ойме», «Чавка», языки исполнения – эрзянский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Наша соотечественница Александра Калантай навсегда вошла в историю человечества как первая в мире женщина-посол и женщина-министр. Выросшая в дворянской семье, Александра Михайловна свободно владела 8 языками. Именно поэтому в 22-м Советский Союз отправил ее полпредом в Норвегию. Послереволюционную Россию тогда никто не признавал, и Калантай даже не встретили на вокзале. Уже 2 года спустя она сумела добиться признания Советского Союза. В грозовые 40-е Александра Михайловна была послом в Швеции. Сначала ей удалось удержать шведов от открытого вступления в финскую войну на стороне Финляндии, а затем убедить их остаться нейтральными и не вступать во Вторую мировую на стороне Гитлера. А еще Калантай создала первый в Петербурге дворец материнства, где были бесплатные курсы для будущих мамочек.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Последние лет 5 в интернете все чаще встречается слово «темщик». Происходит оно от «темы», то есть в этом контексте очередного способа быстро сорвать куш. Темой может быть криптовалюта или еще что-нибудь. А «темщик» — это, соответственно, начинающий бизнесмен, который пытается легко заработать много денег. Например, набрать кредитов, скупить что-нибудь на Алиэкспрессе дешево, продать на отечественных площадках дорого и получить 300% маржи. От обычных бизнесменов, занимающихся перепродажей, темщики отличаются беспечным подходом к делу, который не оставляет им шанса на успех. Итог – долги. Иногда довольно большие. А еще стоит помнить, что лет 30 назад темщиками называли не мамкиных инвесторов, но скупщиков краденого. Так что слово изначально нехорошее и сулящее не успех, а неприятности.
1: История одной песни.
4: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
5: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
2: Конечно, смысл жизни каждого из нас – это не получение благ земных, а стремление к высоким нравственным идеалам, стремление к тому, чтобы стать лучше, чтобы завтра быть лучше, чем ты был сегодня. И в этом отношении мы должны стремиться вот стать такими, как древние греки или римляне делали вот эти фигуры полубогов, да, там, на которых мы любуемся сейчас. Нам кажется, что у них совершенные тела, совершенные мысли, и вообще они идеальны. Понятно, что мы такими быть не можем, и древние греки такими тоже не были. Но они смотрели на эти статуи и стремились быть такими, вот как нас создал Господь Бог. А Господь Бог, конечно, нас создал идеальными. Но у нас есть наше право, наша воля быть такими, какими мы хотим. Но, конечно, надо понимать, что человек должен ставить себе высокие цели. Если он их не ставит, то его существование достаточно бессмысленно. Поэтому надо понимать, что человек – это высокое, великое звание, которое тоже нужно заслужить. Нужно работать над собой, бесконечно расти. Наверное, об этом я сейчас прочитаю свои стихи. «Есть оплошности и огрехи у любого, а потому всех разделают под орехи, как предстанем по одному. Никого не хочу обидеть, и тем более не виню, но людей в современном виде нужно вывести на корню. Человечество дышит в туне и способно планету сжечь. Человечество — это Бунин, но без дара сплошная желчь. Что поляжет у нас в посеве, то и вырастет по весне. Человечество — Ходосевич, потерявший свое пенсне и ругающий всех на свете, и на чем этот свет стоит. Это свет социальной сети нереальным огнем горит. Человеческий мир хворобой, излечить бы его, ну как? Я и сам задыхаюсь злобой, наблюдая кромешный мрак. Было счастье не за отрогом, а всего лишь за той верстой, где не спорит с единым Богом. Человеческий граф Толстой — это альфа или омега? Темнота или белый свет? Посмотрите на человека. Никого на поверку нет, ни сильнее, ни злей, ни круче человек. Если он велик, гениальный и злой поручик, созерцающий Валерик.
1: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Монинский аэродром. Монинский аэродром в Подмосковье является одним из старейших в нашей стране. Его строительство велось в предвоенный период СССР до начала 30-х. Сразу после окончания строительства в нем сформировали авиабригаду тяжелых бомбардировщиков ВВС Московского военного округа, часть которой была командирована в Испанию и Китай для интернациональной помощи. В конце 30-х ее летчики принимали участие в Советско-финляндской войне на Северо-Западном фронте. За год до начала Великой Отечественной в районе аэродрома открылась военная академия командного и штурманского состава ВВС. Для обучения курсантов там же создали авиаполк из 5 эскадрилей. В сумме это было более 70 боевых и учебно-тренировочных самолетов. С началом войны эти эскадрильи за один месяц выполнили 13 боевых вылетов. В декабре 41-го аэродром Монина получил статус аэродрома спецназначения при Народном комиссариате обороны СССР. В разное время за годы войны там базировались 9 штабов соединений дальней авиации и около 30 авиационных полков. За войну с него наши герои совершили более 100 тысяч боевых вылетов, в ходе которых на противника сбросили 20 тысяч вагонов бомб. На аэродром были доставлены около 3 тысяч раненых партизан. За год до победы на базе аэродрома открыли авиационную выставку ВВС Красной Армии, где показали более 100 самолетов. Она и предварила создание будущего Центрального музея ВВС. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни.
2: Песню «Крейсер Аврора» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор гостелерадио. А потом пришло понимание, что композиция «Крейсера Аврора» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсера Аврора» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название Санкт-Петербург. Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: На разных интернет-ресурсах время от времени проводят тесты на грамотность, в том числе на правильную постановку ударения. Результаты одного из тестов показали, что 45% респондентов ставят неправильное ударение в слове «умерший». Произносят его с ударением на первый слог «умерший». Увы, хоть этот вариант часто используется в разговорной речи, но нормам русского литературного языка не соответствует. Нормативное произношение «умерший», «умершая», «умершие» с ударением на второй слог. Запомнить правильный вариант помогут стихи. Александр Пушкин. «Пир во время чумы». «Я молю, не приближайся к телу Дженни ты своей. Уст умерших не касайся, следуй издали за ней». А вот стишок попроще. Его написали специально, чтобы запомнить правильное ударение. «Он был какой-то потускневший, как лебедь в опере умерший». На самом деле лебедь умирает в балете, но в данном случае это не принципиально.
0: Гений места на радио «Гордость».
2: Великий советский ученый Леонид Верещагин первым в мире синтезировал искусственный алмаз. Наш герой родился в 909 году в Херсоне. Ранняя жизнь была его непростой. Детство пришлось на революцию и гражданскую войну. В 20-е годы Верещагину пришлось бросить учебу в вузе и пойти работать. Однако его бывшие учителя написали в министерство и будущего ученого пустили в аспирантуру без диплома. В конце 30-х Верещагин начал проводить эксперименты в области высокого давления. В годы войны он не эвакуировался, а жил в Москве и помогал фронту, участвуя в создании бесшумовой винтовки, в совершенствовании артиллерийских орудий. В военные годы ему удалось собрать в лаборатории реакторы. После войны он организовал в Троицке современный институт физики высоких давлений, где в 60-х он первым синтезировал искусственный алмаз. За всю жизнь Верещагин стал соавтором 200 научных патентов, получил Ленинскую и Сталинскую премии, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
0: Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Ксения Павлова. «Семья».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Лада Пузыревская. Не обстрел.
2: Ты уверен, что это еще не обстрел? Отчего же тогда чувство локтя острей? Что ж так плотно зашторены окна? Все пророки смиренно сомкнули уста. Ты обил все пороги. Ты слишком устал. Словно пуля твой ищет висок, но ты идешь ей навстречу, веселый дикарь. Даже в детстве тебя не учили текать, а теперь ты и вовсе не шутка. Ты пахал и ни с кем не хотел враждовать. Но ты слышал, солдатская плачет вдова, безысходно, протяжно и жутко. Беглый пленник чужих виртуальных сетей, ты не знал, что теперь тут хоронят детей. Плачут так, словно Бог небо выжал, на расхристанный мир наводя марафет. Видишь, падает, падает тень на лафет. Надо, чтобы ты все-таки выжил.
3: Лада Пузыревская – поэт из Новосибирска. Автор трех поэтических сборников. Стихотворение «Не обстрел» отражает ситуацию на Донбассе 14-16 годов. Это обстрелы городов. Это мемориальный комплекс в память о погибших детях, аллея ангелов. Казалось бы, невозможное в нашем гуманном мире. Это первые девчонки, плетущие сети и носилки. Война еще не здесь, в России. Но все понятнее, что она будет. Она уже идет.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Озера синие, как родины глаза –

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиостанция «Гордость».
1: Привет всем, дорогие друзья. Арвиних оркестр на связи. Слушайте наш трек.

0: крашен диско на танцполе и горячо.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: В Свердловской области запустили серийное производство оборудования для индивидуального птицеводства. Компания в Среднеуральске открыла новый цех для серийного производства элементов клеточного оборудования. Ранее эти комплектующие закупали за рубежом. Производители разработали и запатентовали собственное оборудование для содержания птицы. При этом уровень локализации достиг 80%. Сырье поставляют отечественные производители. Предприятие планирует довести локализацию до 100% в течение ближайших 2 лет, используя уже имеющиеся производственные мощности. Это позволит не только снять зависимость от импортных деталей и комплектующих, но и предложить российским птицефабрикам оборудование, не уступающее зарубежному. Среднеуральское предприятие способно выпускать и монтировать более 30 комплектов оборудования в год.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
4: Я беременна.
3: Давай поженимся.
4: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Черпать воду или черпать? Вот тут многие спотыкаются. Правильный вариант – черпать, с ударением на первый слог. И это не рекомендация, это норма, закрепленная в орфоэпических словарях. Интересно, что в разговорной речи часто звучит «черпать», возможно, по аналогии со словом «черпак», где ударение действительно на второй слог. Но тут важно не перепутать. «Черпак» – производное слово, и оно не задает норму для глагола. У глагола «черпать» ударение устойчивое, оно сохраняется и в других формах – «черпаю», «черпаешь», «черпают», «черпал». Само слово знакомое. Можно черпать воду из ведра, а можно черпать вдохновение или знание. Чтобы запомнить, помогает простая мысль. Если вы что-то берете из глубины, ударение тоже остается в основе.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Герой Советского Союза Иван Иванович Лизжов воевал на Великой Отечественной в воздушной разведке с 19 лет. До этого уроженец подмосковной Каширы окончил Тамбовское летное училище ВВС и училище воздушных разведчиков в Башкирии. Его боевой налет – 1260 часов. Это почти два месяца. Участвовал в Параде Победы. 29 июня 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В числе его наград – 12 боевых орденов, в том числе 3 иностранных и 75 медалей. После войны Иван Иванович продолжил службу Родине, командовал авиаполком, работал в дипломатических миссиях Советского Союза в двух десятках стран. Возглавлял Всероссийский фонд социальной защиты увольняемых в запас военнослужащих. На юбилейном параде Победы 2000 года командовал сводным полком 1-го Украинского фронта. Кашира присвоила ему звание почетного гражданина, а Московский район Марьина Роща – почетного жителя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Свобода для меня как воздух. Я артист, и возможность выражать себя – это основа моей жизни. Со временем я понял, что свобода невозможна без ответственности. Ты можешь говорить и петь, но должен понимать, что тебя слышат. Моя главная свобода – внутренняя. Свобода – оставаться собой и не предавать свои убеждения. Она возможна только тогда, когда ты уважаешь свободу других.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

за друга стали стеною, между рокотом и тишиною. Только бы дотерпеть до рассвета, все проходит, пройдет и

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Обнинская АЭС – маленький пионер мирного. Это первая в мире АЭС, подключенная к электросети. Именно наша страна показала, как чудовищную мощь атома можно использовать не для разрушения городов, но в мирных целях, на благо всего человечества. Советские ученые во главе с Курчатовым начали проектировать атомную станцию сугубо мирного назначения еще в 1949 году, посреди начавшегося противостояния с Западом. Владимир Малых создал тепловыделяющий элемент, справившись с самой сложной в техническом плане задачей. В 1951-м начали строить АЭС. Сразу же заложили толстые стены, чтобы защищать все живое от излучения. Стройка шла 3 года, при этом инженеры понимали, что менять ничего не получится, и обсчитывали оптимальные варианты. Итогом стала АЭС полезной мощностью 5000 кВт. Когда ТАСС сообщила о ее запуске, даже западная печать оценила, что события куда более важные, чем бомбардировка Хиросимы. Гордимся нашими учеными.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Ревякина, Авдеевы конюшни.
2: Он вздохнул, улыбнулся одними глазами. Весь зеленый-зеленый, только черная балаклава. «Это Авдеевы конюшни», — сказал и замер, чтобы я оценила шутку. Человек особого сплава. «Кем ты был в той жизни? Ну, довоенный. До того, как превратился в Геракла. Если честно, уже не помню. Немного был бизнесменом, торговал в сезон накрытым раками. А потом оно как-то само. Аэропорт, Пески. У меня же там дача была. Два этажа и беседка. А потом оно как-то само. Словно бы изменилась резкость. Полтора года снайпером, сейчас в разведке. Ну и что? Мы возьмем ее, эту Авдеевку? Авдеевы конюшни. Сомневаешься, поэтесса? Возьмем, посмотришь». И ушел куда-то, насвистывая Катюшу. Мы не виделись больше.
1: Анна Ревякина, которую называют поэтическим голосом Донбасса, написала это стихотворение в 2022 году. Потом включила в свою новую книгу «Кевларовый век». Этот авторский сборник стал 14-м по счету. Он вышел из печати осенью 2024 года. Ко времени выхода книги Авдеевка уже более полугода была свободна, как и обещал герой стихотворения.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Павлова. «А зори здесь тихие».

30. Я приду к тебе, если стемнело, если некуда возвратиться, если ясно, что все не успело.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Одинцовский краеведческий музей – удивительное место, где можно увидеть практически всю историю нашей Родины. Интерьеры крестьянской избы с пестрыми лакированными ковшами и вертолет Ми-24, самопрялка и передвижной ракетный комплекс «Тополь». Все это собрано на компактной территории в кирпичном доме начала прошлого века. Основал музей уже в самом конце 20 века ветеран войны Александр Пузатиков. Именно он создал один из первых в нашей стране поисковых клубов, который собрал огромное количество сведений о людях, погибших во время войны в окрестностях Одинцова.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиостанция «Гордость».
1: С вами Станислав Ярушин, и вы слушаете мои песни на радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Наша страна является лидером в области глубоководных исследований. Россия обладает единственной в мире глубоководной атомной подводной лодкой, которую создатели любовно назвали «Лошариком». Она способна погружаться на глубину до 6000 метров и проводить там исследования дна. С помощью этой подлодки были собраны доказательства, необходимые для обоснования российской претензии на акваторию Арктики вплоть до Северного полюса. Поднятые наверх образцы грунта продемонстрировали, что подводный хребет Ломоносова является продолжением Евразийской плиты, которая принадлежит территории России. Обслуживанием уникальной подводной лодки занимается единственный в мире отряд гидронавтов. Кроме «Лошарика», у России имеется два глубоководных аппарата «Мир». Они опускались на дно Байкала, исследовали затонувший «Титаник», а также впервые в истории достигли дна у Северного полюса. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: своих.
1: Закрой глаза.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Покровский собор – одно из самых старинных зданий Брянска. Деревянная церковь на Покровской горе стояла еще во времена слова о полку Игореве. Нынешний храм моложе. Родом он всего-то из 17-го столетия. Архитектура церкви соединяет традиции раннего древнерусского зодчества и более позднего нарышкинского барокко. Четыре малых главы не размещены, как обычно, по углам, а ориентированы по сторонам света. Фасад украшен отделкой из кирпича. Храм связан с именем первой в нашей истории орфистки – Глафиры Алымовой. Его построил ее предок на свои средства.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Максим Ополев – экстраординарный российский спортсмен, обладатель олимпийского золота в гребле на каноэ на Олимпиаде 2008 в Пекине, 11-кратный чемпион мира и 14-кратный победитель европейских первенств. Он плыл и греб к своей мечте всю жизнь, а в спорт попал благодаря маме. Она работала на гребной базе волгоградских профсоюзов и привела туда сына подальше от улицы. В 98 году Максим впервые попал в национальную сборную и сразу выиграл чемпионат мира. А в 99-м Ополев выиграл вообще все дистанции на чемпионате Европы и мира. В том же году его признали лучшим спортсменом России. Затем были относительно неудачные две Олимпиады – серебро в Сиднее 2000 и бронза в Афинах 2004. Мешали погодные условия, задержки старта, психологическое давление. К играм 2008 года в Пекине Ополев готовился вначале дома в Волгограде, а затем вместе с олимпийской сборной переехал в Барнаул. И вот мечта сбылась, наконец-то удалось завоевать долгожданное олимпийское золото. Не делая резкого старта, Максим устроил мощный спурт на второй половине дистанции и финишировал в отрыве более чем на полкорпуса от серебряного медалиста испанца Давида Каля.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. «Чем сердце теперь успокоится».
2: «Чем сердце теперь успокоится, понятен и честен расклад. Бессмысленно сдерживать конницу, раз нет ей дороги назад. И мышцы парят разогретые, что стыли в загоне сыром. 100 лет запрягали, поэтому креститься случилось под гром. А степь обернулась ристалищем. И вот под напором копыт бурлит чернозем закипающий и кровью, и потом омыт. Беснуется враг обессиленно, хотя и казался сильней. А путь нам до моря, до синего, чтоб выкупать наших коней».
3: Поэт Наталья Тебелева писала это стихотворение во время боев за Мариуполь, когда Азовское море вот-вот должно было вновь стать внутренним морем России, когда в город входили наши бойцы, когда стало понятно, что пути назад нет.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда про новую идею говорят: сначала запустим пилотный проект. И сразу понятно, речь не про финальную версию, а про пробу. Слово «пилотный» пришло из английского языка. Изначально пилот – это тот, кто ведет, направляет, прокладывает путь. Отсюда и смысл. Пилотный проект – это такой первый заход. Небольшая версия идеи, чтобы проверить, как она работает в жизни, где может сломаться и стоит ли развивать дальше. Такие проекты делают везде – в бизнесе, образовании, технологиях. Сначала пробуют, потом уже масштабируют. Интересно, что в русском языке есть свои слова – пробный, испытательный, опытный, но пилотный звучит короче и сразу про процесс. Сделали, посмотрели, сделали выводы. И в этом его удобство. Одно слово, за которым целая логика. Не спешить, а сначала проверить.
0: Концертный зал на Радио Гордость.
2: Привет, Радио Гордость, это Сергей Нехаенко. И вашему вниманию «Мысли 2.0», мой совместный трек с Сашей СТ, акустическая версия. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои. Не верь никому.

0: канет в лету. Я снова задаю вопросы в поисках ответа.
1: Но почему нельзя просто так любить?
0: Просто так любить.
1: Просто так простить.
0: Просто так простить.
1: Умею.

0: собой, самим собой. Когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех. Когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.
1: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
2: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Певица Ивушка.
1: В мире, где каждый день появляются новые фильтры и мимолетные тренды, очень легко потерять свой внутренний фокус. Для меня высокие идеалы – это не скучные цитаты из старых книг, а мой личный внутренний GPS, который помогает не сбиться с пути и четко понимать, где настоящая правда, а где просто красивая картинка. Это про честность, про искренность в каждой ноте моих песен и про то, чтобы быть человеком, которому не стыдно смотреть в зеркало по утрам. Идеал может быть до конца недостижим, но именно само движение к нему делает нас круче, заставляя развиваться и становиться лучше каждый день. Мне кажется, наше поколение сейчас особенно остро чувствует потребность в чем-то настоящем, верности, доброте и ответственности за свои слова. Ведь нравственность – это не про запреты, а про твой осознанный выбор в пользу света и внутренней силы. Когда ты выбираешь не врать и не предавать, в отличие от западных идей, которые иногда ведут к пустоте, наши ценности дают нам реальную опору и помогают оставаться собой в любой ситуации.
0: Истории о главном.
2: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora.ru 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Ленар Гатин с пацанами –

0: 1000 поводов для гордости. Первая мягкая посадка на Венере. 15 декабря 1970 года советская автоматическая межпланетная станция «Венера-7» совершила мягкую посадку на ночной стороне Венеры. Станция была запущена 17 августа того же года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Молния». Информация со спускаемого аппарата поступала в течение 53 минут. По результатам измерений было установлено, что атмосферное давление на поверхности Венеры в 90 раз превышает земное, а температура составляет более 450 градусов Цельсия. Одновременно с исследованием атмосферы производились измерения радиосигнала. Они позволили привязать значение температуры к определенной высоте и зафиксировать их изменения. Кроме того, таким образом вычислили скорость спускаемого аппарата и момент касания поверхности планеты.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет, это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Ростове-на-Дону заработал первый построенный с нуля в постсоветской России тракторный завод. Общая территория завода 14 гектаров. Производственные площади занимают 62 тысячи квадратных метров. Мощности нового предприятия позволяют выпускать 5 тысяч тракторов в год. Здесь будут производить целую линейку тракторов на гусеничном ходу мощностью от 170 до 600 и более лошадиных сил, а также дорожно-строительную технику. Когда завод выйдет на полную мощность, здесь будут работать свыше 1850 человек.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Кирове есть музей истории мороженого, организованный при местной фабрике «Артико». В нем собрано больше 1000 экспонатов, посвященных производству любимого лакомства. Среди них меню царских ужинов конца XIX века, с мороженым, конечно. Фризер 910 года и коллекция креманок, знакомых всем, кто еще застал Советский Союз. В музее можно увидеть, как выглядел ледяной подвал русской избы, где держали масло. Экскурсии предполагают дегустацию. А находится музей в красивейшем, красно-кирпичном здании эпохи модерн.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
5: Новости. Про депутатов.
6: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
4: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность стопроцентная. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости, задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Да.
1: Когда вы отправляли, вообще как вы знали про конкурс?
0: В интернете, как и все, как-то вот он где-то мелькнул, мы решили попробовать свои силы.
2: Ну, и как видите, не зря.
0: Да.
2: Все получилось.
1: Какими чувствами вы сейчас выходили на сцену, на Абхазии? Что вы хотели донести жителям Сухума и о чем рассказать?
2: Вообще мы, честно говоря, за правильные ценности, за правильные... Ой, прошу прощения, прошу. Мы за правильные семейные ценности, за любовь, за искреннюю, настоящую любовь. Поэтому мы хотим это отразить в наших песнях. И, ну, собственно, этим мы хотели поделиться частичкой своей души.
0: Ну, можно сказать, наверное, да, я согласен с Васей. Потому что, ну, для артиста это самое важное, когда артист исполняет свои песни, чтобы они нравились аудитории. И сегодня мы услышали орущий стадион, площадь, очень много людей, которым действительно, ну, по нашему ощущению, им понравилась тоже эта песня. И для нас это большое счастье.
2: Да.
1: Музыка города Клека.
0: Это
2: классно, это невероятно, это...
0: Талантливые исполнители, талантливые авторы. И это, наверное,
3: честно.
0: Соединение... Вот,
3: Честно.
2: Честно от души. Вот так, да?
1: Что бы вы пожелали участникам следующего конкурса?
0: Не бояться идти вперед, сочинять песни, отправлять их на конкурс и, ну, получать искреннее удовольствие от процесса.
2: В целом, самое главное – получать удовольствие от процесса.
1: А чем вы гордитесь своим творчеством?
2: Ну, я лично горжусь, что мы довольно-таки, мне кажется, несем честную историю, и мы делаем то, что нам самим откликается в душе, а не просто ради того, что нужно, и ради того, что хайпа какого-то, а действительно то, что нам нравится.
0: Да, я согласен тут полностью с Василием.
3: А еще у нас очень дружный коллектив.
2: Совершенно.
0: Ренат сказал, что у нас очень дружный коллектив, и это действительно правда. Да,
3: дружный коллектив профессионалов с большой буквы. Без ложной скромности.
2: Ренат говорил, будет молчать, но ворвался.
0: Ну, действительно, коллектив вольный, с большой историей, до вольных. Много где и поездили и по России, и по миру уже как бы с опытом артисты. Ну и вот, наконец, мы дошли до той стадии роста, когда мы наконец-то исполняем свои песни, пишем свою музыку и стараемся доносить ее до широкой аудитории. И надеемся, что эта аудитория откликнется.
3: И это уже начало откликаться.
2: Да, это здорово, когда авторское творчество отмечается и так высоко оценивается.
0: Ну вот хочется еще отметить авторов этой песни, Тамара Карзанова, которая написала поэтическую основу этой песни, благодаря которой тоже мы здесь сегодня. Вот, к сожалению, Тамара где-то ходит, где-то вот там между
2: пишет
0: палатками.
2: Новый текст, наверное, новая песня, да, уже сочиняет. Вдохновилась выступлением.
0: У нас такой творческий тандем.
4: Номинация «Песня о любви». Группа «Вольные». Родная.

0: Радиостанция «Гордость».
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
2: Всем пламенный привет! Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые предложили использовать микробов для ликвидации разливов нефти. Исследователи из Сургутского государственного университета при участии Сибирского федерального университета нашли способ заставить почвенные бактерии съедать токсичное топливо гораздо быстрее. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences. Суть метода – азотная биостимуляция. Нефтяные пятна убирают не химией, а бактериями, которые просто нужно правильно подкормить соединениями азота. Ученые выяснили главную деталь – метод работает эффективнее всего там, где почва загрязнена нефтью в 50 раз выше допустимой нормы, но только если учитывать температуру и форму удобрения одновременно. Это особенно актуально для северных регионов, где пористая почва впитывает нефть как губка, а традиционные способы очистки работают плохо. Следующий шаг – проверить технологию уже в реальных полевых условиях. Проект поддержан Российским научным фондом.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет 5-й альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Торема. Так в культуре мордовских народов Эрзя и Мокша называется музыкальный инструмент труба. Торема связывается с именем легендарного вождя мордовских народов Великого Тюшти. Согласно преданию, вождь завещал торему своим народам как символ единства и надежды. С тех пор зов сигнальной торемы означает призыв к объединению и готовность прийти на помощь. А еще торема – это фольклорный ансамбль из Саранска, столицы Республики Мордовия. Ансамбль носит имя своего основателя Владимира Ромашкина, которому удалось соединить древнюю магию эрзианских и макшанских песен с современным культурным пространством. Его деятельность по возрождению аутентичного мордовского мужского многоголосия – это настоящий культурный подвиг. Его значение выходит далеко за пределы Мордовии и России. Народная песня «Телине», что в переводе с эрзианского означает «зимушка», сегодня считается одной из визитных карточек ансамбля. Фольклорный ансамбль «Торема» имени Владимира Ромашкина «Телине» – язык исполнения эрзианского.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Радио Гордость».
3: Всем привет, с вами Юрий Стрелкин. Слушайте «Радио Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что во Владимире можно увидеть подлинную роспись Андрея Рублева? Фрески сохранились в Успенском соборе. Это величественное здание начали строить еще в XII веке. Уже тогда оно обрело очертания грандиозного пятиглавого храма, сохранившегося до наших дней. В начале 15-го столетия собор и расписала артель Андрея Рублева. Нынешний иконостас в барочном стиле по меркам Владимира молодой. Он родом всего-навсего из XVIII века, подарок императрицы Екатерины II. А кое-где можно увидеть остатки самой ранней каменной резьбы середины XII столетия.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость». Это мы.

0: Реклама.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке их получения на aurora.ru 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Кавказия. Город Сухум. Третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Что вообще для Абхазии значит эта фраза, заглавная фраза музыкального фестиваля «Музыка гордых»?

0: Ну, в первую очередь начнем с того, что люди Абхазии, кавказцы – это гордые люди. И они чтят память своих предков, они как бы культуру, народную культуру охраняют, сохраняют, приумножают. И поэтому эта гордая сила гор остается здесь, в прекрасной республике.
1: Вот сегодня здесь перед сценой собралось множество людей. Там и люди из Абхазии, из России, они рядом друг с другом стоят и поют одни и те же песни. Вот как вы считаете, объединение народов сегодня, Россия, Абхазия, это важно?
0: Да, это очень важно. Мы самые близкие соседи и самые главные партнеры. Сегодня мы наблюдаем то, что вот мы соединяемся, объединяемся и дружим еще теснее, теплее, и это очень хороший знак.
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
3: Как вы думаете, вот сейчас музыка гордых – это какая музыка?
4: В основном патриотическая, как по мне.
5: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Одним из них был Симон Соловейчик, Дон Кихот российской педагогики, великий теоретик позднесоветской эпохи. Он многих заразил идеями учительского служения. Родился Симон Львович в Симферополе, школу закончил в Москве, учился на филфаке МГУ. Преподавал русский язык и литературу в библиотечном техникуме, а затем много лет трудился в газете «Комсомольская правда». Основал конкурс «Алый парус», который существует до сих пор при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Тогда люди массово переселялись из сел в города. Изменилась жизнь, поменялись дети. Советская школа, школа Ленина и Сталина все хуже выполняла свои задачи. Советская педагогика искала новые пути, и Соловейчик помог наметить один из них. Он возглавил движение «Педагогика сотрудничества» и продвигал свои революционные, подчас спорные идеи на страницах учительской газеты и журнала «1 сентября». Публицист честно ставил проблему. В условиях всеобщего образования учитель работает со всеми детьми, мотивированными и не очень. Соловейчик подчеркивал, современный учитель лишен возможности принуждать детей учиться. Соловейчик предлагал решение заинтересовать, давать выбор, видеть в каждом ученике личность и сотрудничать с ним. Ставить сам процесс выше результата, отдавать себе отчет в том, что все дети разные и каждый по-своему справляется с задачей. Он понимал, что его путь сложен, но он был уверен, что он единственно возможный. Идеи Симона Соловейчика смелы и трудны в реализации, но смелым улыбается удача.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: Жизнь, с одной стороны, такое глобальное понятие, ведь мы воспринимаем жизнь как некий путь в его целостности. С другой стороны, жизнь – это вот те сиюминутные события, которые с тобой происходят прямо здесь и сейчас. И все это называется одним словом «жизнь». И в течение жизни, там, в юности, ты один человек. У тебя острое там, чувство справедливости, какие-то революционные идеи. Тебе кажется, мир тебя не принимает. Чуть позже ты начинаешь заниматься любимым делом. И какие-то первые плоды признания, успеха. Для тебя важна там твоя карьера. А потом с возрастом ты становишься немножко консерватором, мудреешь. Для тебя становятся более важные другие вещи. Там, я не знаю, там семья. И это все разные люди, и это все один человек. А что это объединяет? Мне кажется, все это объединяет то, что жизнь – это Божий дар. Его надо беречь и нести свою миссию. То, что тебе дано Богом, если тебе даны какие-то таланты, у тебя нет права отказываться от этого, предавать твое предназначение. Человек должен нести, ну, может быть, это громко звучит, свой крест. Вот это и есть жизнь.
0: Истории о главном. Реклама.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ 6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: JQJ 7. Впечатлить друзей.
2: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В морской речи есть слово, которое сразу выдает свою особенность в произношении. Компас с ударением на второй слог. В обычной речи мы чаще говорим компас, и это тоже правильно. Но в профессиональной среде моряков закрепился другой вариант – компас. Почему так вообще возникло? У слова сложная история. Оно пришло в русский язык через европейские языки. Есть немецкий компас и итальянский компассо. Именно морская традиция закрепила свой вариант произношения. Так и получилось, что одно слово живет сразу в двух вариантах – сухопутное – компас и морское – компас. И в этом есть своя профессиональная логика. На флоте язык всегда чуть более строгий, точный и свой. И если услышали такое ударение, это уже не ошибка, это просто другой профессиональный язык.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Привет, с вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В основу фильма «Военный полевой роман» режиссер-фронтовик Петр Тодоровский вложил историю, которая произошла на его глазах. В 1949 году возле ЦУМа он увидел женщину, в которую были влюблены все его сослуживцы. Он ее узнал только по смеху. От былой красоты не осталось и следа. Драные платки поверх телогрейки. Она хрипло выкрикивала «пирожки». Тогда Тодоровский не подошел к однополчанке, но встречу эту не забыл. В начале 80-х годов он написал сценарий военно-полевого романа. В центре сюжета – история любви между фронтовиком Алексеем и медсестрой Любой, чьи пути разошлись после войны. Но все киностудии отказали ему в съемках. Никто не хотел снимать фильм про бытовую неустроенность и эхо войны. Однако дали мизерный бюджет в 380 тысяч рублей. В итоге фильм посмотрело почти 15 миллионов человек. Он был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Получил приз за лучший сценарий на международном фестивале в Испании.
0: Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Пока живы наши родители» в исполнении автора-исполнителя, композитора, саунд-продюсера, лауреата «Песни года», «Шансон года», «Золотой граммофон» и других престижных музыкальных премий Константина Костомарова. «Пока живы наши родители» — это песня о нашем поколении, о наших детях и стариках-родителях. Она о важности семейных уз и взаимоотношениях поколений. Слушаем песню на «Радио Гордость» и обязательно звоним родителям.
2: Все мы дети, пока живы наши родители.

против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди 10 поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ».
0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Тысяча поводов для гордости. Первый в мире светодиод. Выдающийся советский физик, исследователь полупроводников и изобретатель первой половины 20 века Олег Лосев первым в мире открыл электролюминесценцию полупроводников. Он обнаружил свечение в точке контакта двух разнородных материалов при протекании электрического тока. Наблюдение было опубликовано им в советском журнале «Телеграфия и телефония без проводов». А в 1927 году Лосев получил патент на устройство, которое считается прототипом современного светодиода. В патенте это устройство было названо «световое реле». В своем открытии 23-летний Лосев сильно опередил свое время. В конце 20-х годов еще не было ни теоретического обоснования этого явления, ни терминов «полупроводник» или «светодиод». Стоит отметить, что за несколько лет до этого 19-летний Лосев изобрел «Крестодин» — радиоприемник, не содержащий электронных ламп и осуществляющий усиление принимаемых сигналов с помощью кристаллического детектора.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Архаическое слово «агнец» пришло в русский язык из латыни благодаря Священному Писанию. Впервые оно появляется в переводах Библии на старославянский язык. Но вот что интересно. Параллельно в разговорном русском издревле существовало слово «ягня», обозначавшее детеныша овцы. Слышится вам тут что-то родственное? Совершенно не зря. И латинское слово, и древнерусское восходит к одному и тому же старому-престарому корню. Он существовал в индоевропейских языках задолго до появления латыни и тем более предшественников русского. Зачем же нужно было вводить новое слово «агнец», если в языке уже имелось похожее, спросите вы. А дело в том, что библейский агнец уже изначально не был просто еще одним обозначением барашка. Агнец – это и жертвенное животное, и символ чистоты и невинности, и символ Иисуса Христа. Если решите украсить свою речь этим архаизмом, имейте в виду, что это не просто старинное название молодого барашка.
0: Радио «Гордость».

у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный.

0: добра ты прочь гони, соблазны, свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Матвей Вежнин, 17-летний школьник из Уфы, летом 2022 года оказался случайным свидетелем ограбления. Возле одного из торговых центров города, прямо под видеокамерами, злоумышленник выхватил телефон у инвалида и пустился бежать. Матвей бросился за грабителем, догнал его, скрутил, притащил на место преступления и удерживал до приезда полиции. Матвей передал преступника полицейским, телефон вернули хозяину. За проявленное мужество и активную гражданскую позицию Матвея наградили почетной грамотой МВД России. Грамоту смелому юноше вручал министр внутренних дел Республики Башкортостан.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Абхазия, город Сухум, третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Как и жители Республики Абхазия в 92-м году. Сергей получил вполне, кстати, ожидаемый позывной «певец» от сослуживцев за то, что песнями, которые он писал прямо в блиндаже, прямо на фронте, он поднимал боевой дух. Это очень важно. И, наверное, это самая честная история, которую можно себе представить на сцене.
2: На фронте была написана песня «Высота», набравшая миллионы прослушиваний и ставшая его визитной карточкой. Встречайте, Сергей Нехаенко!
3: Я хочу вам пожелать, чтобы в каждом сердце никогда не погас маяк большой, настоящей, искренней, взаимной любви.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

Радио «Гордость» представляет 5-й альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Живописная набережная в Красногорске – одна из самых красивых в области. Архитекторы разделили ее на два яруса – верхний, более тихий и зеленый. Напоминающие пчелиные соты навесы с качелями разбивают ветер и дают возможность посидеть. У амфитеатра под открытым небом спинки с разным уклоном. Можно сидеть или лежать, работать или расслабляться. С нижнего яруса набережной открывается великолепный вид на Павшинскую пойму. Геометрический рисунок мощения повторяет плавный изгиб Москвы-реки. А еще на набережной найдется место всем видам городского транспорта, кроме автомобильного.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Поэт Наталья Тебелева.
1: Каждое 9 мая бабушка и дедушка брали меня, ребенка, с собой на праздничные мероприятия в Саратовский медицинский институт, где бабушка заведовала кафедрой. Они познакомились в конце Великой Отечественной войны в Венгрии. Она – военный медик, он – замполит. Это то, почему я есть. Это то, что меня формировало. Из этого и складывается историческая память народа. Нас новый век раскачивал и гнул. А вот сломить получится едва ли. Нам нужно довоевывать войну, что наши деды недовоевали. Она была возможна лишь в кино, погребена под корешками книжек, в другое время, в плоскости иной. А оказалось явственней и ближе. Сложнее и проще, больше и страшней. Иглой кровавой свастику наметив и волчий крюк на сгорбленной спине безумного соседа по планете. А память, словно памятник поправ, и стынет, стонет небо изумленно над бабьим яром шелест диких трав и черные фашистские знамена. Живем, покуда чувствуем родство с мальчонкой, там невинно убиенным, расстрелянным за то, что у него неправильная кровь текла по венам. Что делать, кто бы ни был виноват, а победить должны мы по-любому, пройдя дорогой выцветших солдат из дедова военного альбома.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Армен Хачатурян и Альдона Цкуа. Абхазия –

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама на ООО
3: «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Женский авиационный полк «Ночные ведьмы» – легендарное подразделение советской авиации. Его сформировали в 1941 году. Полк состоял исключительно из женщин-пилотов и механиков, которые выполняли ночные боевые вылеты на бомбардировщиках ПО-2. Девушки не только пилотировали, но и сами подвешивали бомбы и грузы, общий вес которых порой превышал 300 килограммов. На самолетах изначально не было прицелов, девушки создали их сами и назвали ППР. В расшифровке «проще пареной репы». Летчицы участвовали в битве за Кавказ, в освобождении Кубани, Тамани, Новороссийска, Крыма и Белоруссии. Самолеты полка провели в воздухе более 28 тысяч часов. Но было еще одно – это ужас, который наводили ночные налета на немецкие войска. Перед пикированием на вражеские позиции девушки-пилоты отключали моторы. Оставался слышен лишь негромкий шелест воздуха под крыльями, похожий на звук метлы. Именно за этот характерный звук солдаты вермахта прозвали их ночными ведьмами, а свои сослуживцы называли их ласково сестренками.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: дорогие друзья. Вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Среди знаменитых уроженцев Калужской земли особое место занимает Владимир Вагнер, великий зоопсихолог начала прошлого века. Подобно многим своим современникам, он был человеком разносторонним. Сначала благополучно выучился в Московском университете на юриста, но по этой линии не пошел. Его влекли естественные науки, и Вагнер поступил на физико-математический факультет. Затем он долго изучал пауков на Севастопольской биологической станции. Именно он впервые задался вопросом о наличии у этих членистоногих инстинктов. Свою работу по паукам исследователь представил в Санкт-Петербургский университет и получил за нее степень магистра. Помимо зоопсихологии, Вагнер интересовался рефлексами и инстинктами в широком смысле слова. Когда судьба свела его со знаменитым психиатром и неврологом Бехтеревым, они вместе основали в Санкт-Петербурге психоневрологический институт, старейшее в России учреждение, изучающая психику человека и животных. Владимир Вагнер разработал кардинально новый подход к изучению разумной деятельности млекопитающих, получивший признание во всем мире. Его работы по сравнительной психологии оказали влияние на знаменитого педагога Выгодского. Ученый сочетался в нем с учителем. Именно Вагнер был одним из тех, кто заинтересовал путешественника-исследователя западного Китая Грум Гржимайла науками. А еще он вошел в историю литературы. Его друг Антон Чехов увековечил Вагнера в образе зоолога фон Корона, человека жесткого, но справедливого.
0: Радио «Гордость».

0: Абхазия, город Сухум, третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Особенность в том, что мы выехали за пределы России. Это основная особенность. И то, что мы здесь сегодня, в Абхазии, это замечательно. Тем более в такой день, в день объявления независимости Абхазии. Вот, это для Абхазии огромный большой праздник. Вот, и то, что мы здесь с фестивалем, это, наверное, какой очень хороший знак. Вот, поэтому нам очень приятно здесь находиться и в такой замечательной компании. Я познакомился со многими людьми здесь, и потом я многих знал отсюда, из Абхазии, мои большие друзья, которые нас встретили с хлебом, с солью. Мы уже, честно говоря, стали немножко подуставать от гостеприимства абхазского. Вот, потому что столько внимания к нам, ко всем. Огромное вам спасибо за великолепный прием. И я надеюсь, что сам фестиваль произвел на всех вас впечатление. Хорошее впечатление.
2: Николай Вячеславович, вы еще являетесь председателем жюри конкурса «Музыки гордых», который проходит перед фестивалем.
1: Да.
2: Расскажите, как в этом году все прошло?
1: Ну, было очень много заявок по сравнению со остальными. Это говорит о том, что мы развиваемся. То есть молодежь верит в то, что на самом деле вот этот вот фестиваль и то, что существует возможность, то есть есть перспектива у молодежи. Это звучание на волнах радио «Гордость». Это и дальше перспектива выхода на большую сцену. Вот. А это очень-очень важно для молодежи. Очень важно. Помимо интернета. Это уже немножко другой уровень, повыше.
2: Коллеги, вопросы?
3: Вы впервые в Абхазии? Как ваша жизнь?
1: Нет, я не в первый раз в Абхазии. Как-то был я году в 76-м. Давно. Вот я помню, мы решили нам организовать экскурсию на озеро Рис. Вот я на всю жизнь запомнил. Вот эти красоты, дорога туда, ну, великолепные места, красивейшие.
4: Сейчас мы исполним одну из самых наших, наверное, знаменитых песен. Из известного кинофильма «Граница таежной работы».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык велик и могуч. Мало где одно маленькое ударение может резко изменить смысл слова. Встречаем ледник и ледник. Второй сейчас изрядно подзабыт. Знаете почему? Правильно, потому что с распространением холодильников холодные погреба стали многим не нужны. А ледник – это именно глубокий погреб для хранения пищи. Кстати, ударение в этом слове только на первый слог. Если на даче у вас имеются два таких, то они ледники, и никак иначе. А вот в Антарктиде у нас ледник. И белые медведи страдают от уменьшения площади ледников. В ледниках этих ребят быть не должно ни в коем случае.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

здесь хоть... Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Валерия. «Процветай, Абхазия».

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ».
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
6: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Красногвардейская.

раз мне недавно дочка готовила доклад в школе про зяблика, про птичку зяблика, и выяснилось, что зяблики такие болтуны, они очень общительные птицы, они машут крылышками, они там хвостиком машут, то есть они такие вот прям очень активные, нетворкинг у них происходит птичьи. И я поняла, почему я живу в Зябликово, я просто создана для Зябликова, я очень тоже общительный человек. У меня здесь есть личная трагедия. В 92-м году у меня пропал без вести брат. Я была маленькая, а он был уже совершеннолетний. Но вот такая случилась трагедия. Искали всей Москвой, но не нашли. 90-е – это такой период сложный. И помню, мама сказала мне: «Теперь тебе придется жить за двоих». Ты знаешь, мне кажется, это моя жизненная кредо. Мне кажется, у меня получилось. Я действительно живу за двоих, но мне это нравится. Жить за двоих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нагреть чайник или зарядить телефон теперь можно и вдали от цивилизации. Артем из Армавира изобрел портативную микро-ГЭС для малых рек и ручьев. Вместе со своим наставником Евгением Шишкиным из местного научно-технического центра школьник сделал совершенно новую гидротурбину. Ося станция помещается в небольшой чемодан. Ее можно просто закрепить на берегу ручья или реки, и все, электроэнергия начинает вырабатываться. Переносная ГЭС пригодится туристам, которые любят путешествовать в отдаленные места, спасателям, да и военным.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Абхазия, город Сухум, третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Пошумите! Какие же вы все-таки классные! Вот прям всех бы забрали с собой, но я думаю, что вот если бы у меня спросили, я бы остался скорее. Потому что такая погода, такое море, такой сезон классный. Кому нравится лето, пошумите тоже, а?
2: Вы знаете, мне кажется, мы все думали, что сегодня будет дождь. И весь день будет лить, как вот и вчера, и, насколько я знаю, неделю до этого.
1: Это был прогноз погоды на радио «Гордость», дорогие друзья.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, как русский адмирал переспорил английского путешественника? Известный английский путешественник Джеймс Кук утверждал, что в южных широтах нет никакого материка, что все существующие континенты уже известны и открывать уже нечего. Но он ошибался. В январе 1820 года, открыв по пути множество островов, шлюпки «Мирный Восток», управляемые Михаилом Петровичем Лазаревым и Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном, подошли к Антарктиде. Уроженец Владимира Михаил Петрович Лазарев вместе с Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном переспорил Кука, открыв шестой континент. Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева длилась 751 день. За это время они прошли более 50 тысяч миль, проводя регулярные астрономические и океанографические замеры.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете радио «Гордость».

0: «Энерджи Энерджи» значит настоящий друг.
1: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Алена Минулина. Свою песню «Мы здесь» я посвятила друзьям-волонтерам, людям, которые даже в самых сложных и неоднозначных обстоятельствах не ищут тех, кто виноват, а находят тех, кому нужно помочь, и помогают, восстанавливая тем самым веру в человечество и очень важную связь между людьми.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что самые первые скульптуры в парке Толстого в Брянске появились вскоре после войны. В то время внезапно начали гибнуть старые вязы. Директора посетила оригинальная идея. Он предложил скульпторам-любителям вырезать из них сказочных персонажей. За дело взялись модельщики завода дорожных машин Жданов и Михайлов. Так в парке появились старик-сказочник, а следом за ним Деснянка и Емеля. Деревянная скульптура недолговечна. Первых статуй уже нет, но на их месте появились новые. Сейчас деревянные скульптуры парка – один из символов города.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Милена Камлия. Город-герой.

0: Час.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQ J7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
3: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В России разработано новое средство акустической защиты для кораблей и судов. Это напольное покрытие, снижающее вибрацию палубных настилов. На базе этой рецептуры можно создавать целую номенклатуру изделий. Отечественный продукт не только способен полностью заменить зарубежные аналоги, но и превосходит их по целому ряду показателей, таким как вибро, шумопоглощение и износостойкость. Для кораблей и судов важно такое понятие, как обитаемость, то есть степень их приспособленности к жизнедеятельности человека в условиях плавания. Поэтому работа над созданием материалов с высокой способностью поглощать вибрационную и акустическую энергию идет постоянно.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Абхазия, город Сухум, третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Приглашается первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Владимирович Кириенко.
2: Уважаемый Баат Разурабович, уважаемые друзья, дорогие коллеги, добрый вечер. Улабзия Абсны. Для меня большая честь в день признания независимости Республики Абхазия зачитать приветствие президента России Владимира Владимировича Путина. Организаторам, участникам и гостям международного музыкального фестиваля «Музыка гордых». Уважаемые друзья, сердечно приветствую вас в гостеприимном Сухуме на международном музыкальном фестивале «Музыка гордых», собравшем участников из Абхазии и многих регионов России. Символично, что вы проводите свой представительный творческий смотр именно сегодня, в памятный день для наших стран. 18 лет назад, 26 августа 2008 года, Россия признала независимость Республики Абхазия. Этот значимый шаг заложил основы официальных, конструктивных и взаимовыгодных двухсторонних отношений, способствовал углублению традиционно дружественных связей между нашими народами, объединенными совместной историей, общими духовными и нравственными ценностями. Несомненно, в названии фестиваля заложен глубокий смысл. Абхазии действительно есть чем гордиться. Отстояв в тяжелой борьбе свое законное право на свободу и суверенитет, она последовательно совершенствует свои государственные институты, укрепляет экономику и социальную сферу, вносит вклад в обеспечение региональной безопасности и стабильности. Россия и впредь будет оказывать абхазским партнерам всестороннюю поддержку на этих направлениях, в том числе и в сохранении и обогащении национальной культуры Великой Абхазии. Уверен, что ваш форум станет заметным событием в жизни республики, послужит развитию международного гуманитарного сотрудничества. Желаю участникам вдохновения, а многочисленным гостям ярких и незабываемых впечатлений. Президент России Владимир Владимирович Путин.
0: Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Друг за другом по свету очень часто ходят.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия. Настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» представляет настоящих героев и их истории мужества и отваги, многие из которых и после демобилизации продолжают помогать своим братьям по оружию. Сегодня история участника «Крымской весны», ветерана СВО Виталия Корнева. Он прошел путь от рядового до гвардии лейтенанта. В одном из боев ему пришлось вытащить из-под обстрела контуженного командира и принять командование. Награжден медалью за отвагу и региональными наградами. После возвращения на родной Ямал боец узнал о начале работы филиала Фонда защитников Отечества и решил стать частью команды. Он сразу понял, что помощь ветеранам СВО – это то дело, где он действительно может быть полезен. В фонд все приходят работать только по зову сердца. В команде фонда 300 ветеранов боевых действий, вот и Виталий стал одним из них. Герой отмечает, что важно, когда тебя поддерживают, помогают реализоваться. Его радует, когда запрос, с которым обращается ветеран и его семья, удается решить. Орденоносец принимает активное участие в патриотических мероприятиях фонда. В рамках проекта «Служу Отечеству» проводит уроки мужества. В свободное время обучает всех желающих тактике боя, тактической медицине, организует турниры по страйкболу. Ведь для вернувшихся со спецоперации ребят это не только спорт, но и социальное общение в мирных условиях. Спорт помогает быстро восстановить душевное равновесие. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Ани Леда. Певица.
1: С возрастом я все больше понимаю, насколько ценен каждый день нашей жизни. У меня много целей и мечтаний, поэтому я стараюсь проживать каждый день осознанно. Сегодня я могу записывать новую песню, завтра готовиться к концерту, а послезавтра придумывать новые идеи для творчества. Мне нравится ощущение движения вперед. Даже маленький шаг имеет значение, если он приближает тебя к мечте. Для меня жизнь – это возможность каждый день делать что-то важное, учиться новому, развиваться и благодарить судьбу за те возможности, которые она дает.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, как в русском языке появился фасад, то есть конкретное понятие для обозначения лицевой части здания, обычно парадно украшенной? Современное русское слово восходит к многозадачному итальянскому «фачата». Это и облик, и фасад, и лицо, и вообще лицевая часть чего угодно. Из итальянского существительное где-то в 16 столетии попало во французский и немецкий, уже прежде всего в значении «внешняя парадная сторона дома». Оттуда оно постепенно проникло во многие славянские языки. Есть это слово и в болгарском, и в польском. В Россию понятие «фасад» пришло после реформ Петра Великого. Одно из первых упоминаний – 1764 год. Записки Семена Андреевича Порошина, воспитателя будущего императора Павла I.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаются в года. Встать уже кому-то уснули навсегда. Их

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Справедливость. Палка о двух концах. Справедливость вот у меня лично очень перекликается с максимализмом. Просто максимализм, он, в принципе, свойственен больше в подростковом возрасте. Но что справедливо для одного, то несправедливо для другого. Не может быть так, вот я не могу себе представить, чтобы все были довольны. Чтобы вот все были довольны каким-то окончательным решением. Я не знаю, там, собрание или итог работы какой-то проведенный. Не бывает так. Обязательно кто-то чем-то будет недоволен. Поэтому справедливость... Ведь вот справедливость, что ты живешь по правде, по своей правде. У каждого своя правда. А вот общая правда, это, конечно, критерии, опять-таки, я не знаю, нормы общества, так скажем, да? Что вот что-то допустимо, что-то недопустимо. И ты не можешь объяснить человеку, что вот это вот недопустимо, если у него нету внутри этого критерия, если его так не воспитали, если он этого не чувствует, не знает. Поэтому справедливость – это штука очень субъективная, на мой взгляд.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В композиции «Гарать марец» фольклорного ансамбля «Торома» имени Владимира Ромашкина поется о тайной любви молодой девушки. И, конечно, это не единственная лирическая песня популярного музыкального коллектива из Саранска. В музыкальном фольклоре любого народа много песен о любви, счастливой и несчастной, явной и тайной. Традиционные песни народов Эрзи и Мокша не исключение. В начале 90-х годов прошлого века аутентичное звучание мордовского мужского многоголосия считалось практически утерянным. Огромный вклад в сохранение и восстановление драгоценного культурного наследия внес фольклорист, музыкант и кинодокументалист Владимир Ромашкин. Сегодня его миссию продолжают участники ансамбля, которому в 2017 году присвоено имя основателя. Дело Владимира Ивановича живет в каждой песне, в каждом многоголосном аккорде, в бережном отношении к слову и музыке предков. Пока звучит «Торома», жива связь времен, жив дух народа. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина. «Гарать марец» — язык исполнения Макшан

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова.
3: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с карьерными консультантами службы занятости, работающими в формате «равный равному» с ветеранами СВО. В ней также приняли участие депутаты Самарской губернской думы и ветераны СВО, выпускники проекта «Школы героев». Карьерные консультанты и волонтеры поделились опытом своей работы и внесли свои предложения по расширению возможностей данного формата. Помимо плановой работы, равные консультанты выступают в качестве наставников и осуществляют сопровождение ветерана СВО на каждом этапе, от составления резюме до взаимодействия с работодателем и сопровождения на собеседование. Правительством утверждены меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на объекты группы РВБ. Нововведение актуально и для малого-среднего предпринимательства Самарской области. Для пострадавшего бизнеса предусмотрена отсрочка на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, налогов по упрощенной и автоматизированной упрощенной налоговых систем и страховых взносов. После этого задолженность можно будет погашать равными долями в течение года. Меры распространяются на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Число доноров в России выросло до 1,5 миллиона человек в год. Как сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве, общее количество донаций уже превысило 3,5 миллиона. Такой приток добровольцев позволил увеличить заготовку цельной крови почти наполовину по сравнению с 2020 годом. За последние 4 года стратегический резерв крови и ее компонентов в России удалось нарастить более чем в 2,5 раза.

0: Москва!
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
4: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурита и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
3: Радиостанция «Гордость».

0: что уходят в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы.
0: Доля горькая —

и поехать туда, куда не доехать смертному. Верил, каждый из них выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС – пример самоотверженности наших людей. 90% выброшенного в атмосферу радиоактивного топлива удержали в рамках укрытия грандиозного саркофага в рекордные сроки воздвигнутого над взорвавшимся энергоблоком. 206 дней ушло на разработку 18 уникальных проектов и, собственно, монтаж. 90 тысяч человек круглые сутки строили первые в мире защитные сооружения против ядерной катастрофы. Ликвидировать последствия аварии приезжали со всей страны. Больше 12 тысяч прибыло на АЭС из Луганска. И сейчас в ЛНР живет больше 3000 ликвидаторов. Им прежде всего посвящен луганский мемориал «Черный аист», изображающий человека, грудью закрывающего остальных от ядерного взрыва. Вместе с радио «Гордость» помним и чтим героев ЛНР.
0: Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться. Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
2: Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Певица Ивушка.
1: Для меня патриотизм – это не громкие лозунги, а что-то очень личное, что начинается с маминой колыбельной, первой любимой игрушки и запаха родного дома. В 20 лет начинаешь понимать, что это чувство рождается из любви к малой родине, к тем самым улицам, школе и друзьям, с которыми ты росла. Это глубокое, почти сакральное ощущение причастности к судьбе своего народа и гордость за его достижения, которые объединяют нас всех, какими бы разными мы не были. Патриотизм – это наше общее место силы, которое делает нас по-настоящему крепкими и дает энергию двигаться вперед. Быть патриотом сегодня – значит не просто помнить историю, но и искренне хотеть сделать свою страну лучше каждый день. Это когда ты открыт к новым идеям, но при этом четко осознаешь и ценишь уникальность своей культуры и своих корней. Настоящий драйв я чувствую тогда, когда понимаю, мой вклад в музыку, мое творчество и мой труд – это тоже часть большого дела на благо общества. Мы – поколение, которое не просто наблюдает за переменами, а берет на себя ответственность за будущее России, потому что нам действительно не все равно, какой она будет завтра.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Абхазия, город Сухум, третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Ваши бурные аплодисменты!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Не все знают, что у генетика Николая Вавилова был брат Сергей, глава РАН и великий физик, которого дважды номинировали на Нобелевскую премию. Он стоял у истоков нелинейной оптики, благодаря которой у нас есть микроскопы и лазеры. Он был одним из первых исследователей люминесценции. Это его работе мы обязаны светящимися красками, циферблатами, панелями приборов. Сергей Вавилов стоял у истоков общества знания и современной популяризации науки. Родился он в московской купеческой семье. В 914-м пошел добровольцем на фронта Первой мировой сапером. Демобилизовался только в 18-м году и с тех пор не расставался с наукой. Великий ученый был еще и талантливым организатором. Сразу после войны возглавил Советскую академию наук. Он одновременно боролся с разрухой и занимался атомным проектом. А еще Вавилов помог Петру Капице, когда у того начались неприятности со Сталиным. Ученые друг друга не любили, и президент РАН назвал свою помощь местью настоящего интеллигента.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке коварные слова, в которых даже образованные люди неправильно ставят ударение. Одно из них совсем коротенькое – «отдать». Казалось бы, что в нем трудного? А попробуйте-ка его проспрягать. Он что сделал? Отвечаем, он и отдал, и отдал. Современная орфоэпическая норма разрешает здесь два варианта. Точно так же сейчас можно сказать, что ваши друзья вам должок и отдали, и отдали. И в бок тоже и отдало, и отдало. А вот она только отдала, и пока никак иначе. Теперь давайте вспомним классику. Татьяна Ларина была другому отдана и собиралась быть век ему верна. Гениальные стихи, которые легко запомнить. Так вот, современная норма разрешает говорить не только «отдана», как во времена Пушкина, но еще и «отдана». Сложно? Очень.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: История одной песни.
1: К 12-серийному телефильму «17 мгновений весны» композитор Микаэл Таривердиев и поэт Роберт Рождественский написали 12 песен. Предполагалось, что в каждой серии прозвучит своя песня, но в итоге оставили только две. Одной из них стала пронзительная лирическая песня о далекой родине, известная также под названием «Я прошу хоть ненадолго». Первоначально для записи был приглашен Муслим Магомаев, но его исполнение не устроило ни композитора, ни режиссера. «Увы, мой голос не соединился с образом советского разведчика Штирлица Тихонова», написал певец в автобиографической книге. Таривердиев тоже вспоминал этот эпизод. «Дело не в том, что он пел плохо или хорошо, просто для этой картины нужен был не его голос. Другой голос был найден не сразу. Пробовались практически все советские певцы, но в кадре никак не получалось соответствие песни и сдержанной глубокой игры Вячеслава Тихонова. Наконец, голос Иосифа Кобзона попал, что называется, в десятку. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Дмитрия Маликова и детской хоровой студии «Ключ» при храме Всемилостивого Спаса.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. А если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: и женюсь.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОКО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
8: Это наша с тобой биография.
9: Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

Бабки с тачкой. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, оставь.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Взаимопомощь и взаимоуважение. Эти ценности, безусловно, родственны коллективизму. Коллективы, где с этими ценностями все в порядке, очень крепкие и живучие. И наоборот, где есть проблемы со взаимопомощью и взаимоуважением, как правило, такие коллективы трещат по швам и долго не живут. Знаю, кстати, несколько примеров музыкальных коллективов, которые долго существуют. Вот в них с этими ценностями все в порядке. Взаимопомощь и взаимоуважение в общении с людьми повышают мотивацию, можно сказать, вдохновляют, дают силы на новые свершения. Взаимопомощь и взаимоуважение – это очень естественно для нашего народа. Я сразу вспоминаю рассказы своего деда, который был деревенским, и он рассказывал, что если у них в деревне там что-то строили, там дом или, ну, даже сарай, это делалось практически всей деревней. Хорошо, что эти ценности поддерживаются на государственном уровне. Как говорит наш президент, Россия выбирает взаимное уважение во всех сферах сотрудничества, в экономике и культуре, в науке и образовании, здравоохранении, торговле, политике и спорте.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
3: Новости. Про депутатов.
4: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина 37 принято законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
2: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: людьми здесь. И потом я многих знал отсюда, из Абхазии, мои большие друзья, которые нас встретили с хлебом, с солью. Мы уже, честно говоря, стали немножко подуставать от гостеприимства абхазского. Вот, потому что столько внимания к нам, ко всем. Огромное вам спасибо за великолепный прием. И я надеюсь, что сам фестиваль произвел на всех вас впечатление. Хорошее впечатление.
1: Николай Вячеславович, вы еще являетесь председателем жюри конкурса «Музыки города», который проходит перед фестивалем.
0: Да.
1: Расскажите, как в этом году все прошло?
0: Ну, было очень много заявок по сравнению с остальными. Это говорит о том, что мы развиваемся. То есть молодежь верит в то, что на самом деле вот этот фестиваль и то, что существует возможность, то есть есть перспектива у молодежи. Это звучание на волнах радио «Гордость». Это и дальше перспектива выхода на большую сцену. Вот. А это очень-очень важно для молодежи. Очень важно. Помимо интернета. Это уже немножко другой уровень, повыше.
1: Коллеги, вопросы?
2: Вы впервые в Абхазии? Как ваша жизнь?
0: Нет, я не в первый раз в Абхазии. Как-то был я году в 76-м. Давно. Вот я помню, мы решили нам организовать экскурсию на озеро Рис. Вот я на всю жизнь запомнил. Вот эти красоты, дорога туда, ну, великолепные места, красивейшие.
3: Сейчас мы исполним одну из самых наших, наверное, знаменитых песен. Из известного кинофильма «Граница таежной Ромы».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Мир науки не всегда был таким, как сегодня. Еще 150 лет назад считалось, что женщина не способна совершить великие открытия. Сегодня мы расскажем о Евгении Рубинштейн, первой в России и в мире женщине-климатологе, заслуженном деятеле наук

0: РСФСР. Родилась Евгения в конце 19 века в Нижнем Новгороде в семье мещан. Окончила женскую гимназию с золотой медалью. Была Бестужевкой, студенткой высших женских курсов в Петербурге. Ум Евгении так поразил профессоров, что они предложили ей остаться на курсах в качестве педагога. Рубинштейн была одной из первых, кто внедрил современные статистические методы анализа метеорологических данных в практику обработки сетевых повседневных наблюдений. В 46 лет стала доктором географических наук, за жизнь написала около 130 научных трудов, в том числе монографий и сборников по климату СССР. В 1966 году была опубликована монография «Современное изменение климата», в которой она одной из первых в среде ученых обратила внимание на проблему изменения глобального климата. Эта работа до сих пор представляет интерес для современных ученых, которые выясняют причину потепления климата Земли. Являлась почетным членом Русского географического общества. Научные заслуги Рубинштейн были отмечены орденом Ленина и другими правительственными наградами.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любэ?
3: У чего матушка земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.
4: Привет, я Кэти Мо. Слушайте мою песню «Мы едины» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть такое, на первый взгляд, простое и при этом очень коварное слово «торты». Очень часто мы произносим его неправильно – «торты». Почему? Ударение в русском языке подвижное и нефиксированное. При изменении формы слова оно может переходить с одного слога на другой, а может и не переходить. Вот, например, ряд односложных существительных мужского рода – зонт, кот, мост. Во множественном числе это будут зонты, коты, мосты. А вот в слове «торт», как его не изменяй, по числам и падежам ударение всегда остается на первом слоге. Мы любим шоколадные торты, в плохих комедиях запускают тортом, в магазине богатый выбор тортов. Правило, которое можно запомнить, не существует. Нужно запоминать конкретные слова. В помощь вам стишки для запоминания. Такое, например: «Долго ели торты, не залезли в шорты».
0: Радио «Гордость».

влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни.

А пока в поле дым, да и снег лежит,

0: Ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса Абхазии». Валерия. «Процветай, Абхазия».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Первая в мире передача фотографии с поверхности другой планеты. 22 октября 1975 года спускаемый аппарат Советской автоматической межпланетной станции «Венера-9» передал панорамные изображения с поверхности Венеры. Кроме этого, впервые были получены данные о скорости ветра на поверхности планеты. Орбитальный аппарат станции стал первым в мире искусственным спутником Венеры. Автоматическая межпланетная станция «Венера-9» была запущена с помощью ракеты-носителя «Протон-К» с космодрома Байконур 8 июня 1975 года. Венеру со второй половины 20 века называли «русской планетой». Из 27 космических аппаратов, стартовавших с Земли для исследования Венеры, 16 были запущены Советским Союзом.
1: Слушайте радио «Гордость».

0: Абхазия, город Сухум, третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Как и жители республики Абхазия в 92-м году. Сергей получил вполне, кстати, ожидаемый позывной «певец» от сослуживцев за то, что песнями, которые он писал прямо в блиндаже, прямо на фронте, он поднимал боевой дух. Это очень важно. И, наверное, это самая честная история, которую можно себе представить на сцене.
2: На фронте была написана песня «Высота», набравшая миллионы прослушиваний и ставшая его визитной карточкой. Встречайте, Сергей Нехаенко!
3: Я хочу вам пожелать, чтобы в каждом сердце никогда не погас маяк большой, настоящей, искренней, взаимной любви.
4: Привет, радио «Гордость». На связи Сергей Нехаенко. Я представляю вашему вниманию свою новую песню под названием «Шторм».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Достоинство – это, наверное, то, что отличает человека от простого существа, которое ест и спит. Я для себя так это понимаю. Есть вещи, которые я не сделаю никогда, как бы мне ни было трудно или выгодно. Не предам, не унижу слабого, не буду присмыкаться перед сильными. Меня так воспитали, что у человека должен быть стержень. А я по этому же принципу отношусь к другим. Я не имею права унижать никого. Ни уборщицу, ни охранника, ни случайного прохожего. Каждый человек заслуживает уважения уже по факту того, что он человек. Если я теряю достоинство, я теряю себя. И никакие деньги или должности этого не вернут.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: дарил бы всем подряд.
1: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
2: Александр Девочкин в 1939 году окончил артиллерийскую школу. Боевой опыт приобрел во время Финской войны. Начало Великой Отечественной младший лейтенант Девочкин встретил в Карелии. В боях у Петрозаводска он заменил убитого командира батареи. Когда почти все орудийные расчеты были выведены из строя, Александр с немногими оставшимися в строю бойцами отбивал атаку, ведя огонь из двух орудий попеременно. Был дважды ранен. Враг, потеряв более взвода солдат, отступил. 26 августа 1941 года Александр Девочкин был удостоен звания Героя Советского Союза. Окончив ускоренный курс военной академии имени Фрунзе, Александр Девочкин участвовал в боях по ликвидации Демянского плацдарма, сражался на Курской дуге, освобождал Украину, Венгрию, Австрию, Чехословакию. В запас ушел в звании подполковника, работал старшим преподавателем военной кафедры Московского полиграфического института. Трагически погиб в августе 1946 года.
1: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Радио «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Абхазия, город Сухум, третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Вы знаете, после выступления всегда светлее. Вот, и иногда даже ребят слушаешь. И я верю, что музыка – это великая преобразующая сила. Такой вот инструмент нам, подарок такой, который меняет пространство, вот, как-то людям помогает. В последнее время радио «Гордость» и, знаете, вот этот проект, который для меня это «Гордость» начиналась как радиостанция, вот, но постепенно как-то вот получилось взаимодействие, вот, некое знакомство с людьми, я просто, знаете, как бы поражаюсь вот тому отношению к своему делу, как это делает радиостанция «Гордость».
2: А что вы пожелали тем, кто будет в следующем году участвовать?
1: Я пожелаю удачи пожелаю, да. Ну, конечно, старайтесь, ребята, потому что каждый год уровень растет, вот, и реально вот я понимаю, что, как бы, очень много желающих, кто хочет попасть, вот, и этот фестиваль получает огромную огласку, люди о нем узнают, как бы, каждый день, вот, и радиостанция просто растет в глазах, хотя всего там 2 или 3 года, да.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Реутове есть свой царь-колокол? Только в отличие от старшего брата в Кремле, он был совершенно функциональным. Легенда гласит, что 500 лет назад в неспокойные времена вокруг Москвы построили кольцо пограничных застав с колоколами. Увидев опасность или узнав о приближении врагов, люди должны были громко звонить в них, созывая ратных людей на бой. Один из таких колоколов звался Реут, а застава с колоколом находилась там, где сейчас город Реутов. Памятник колоколу поставили в 2005-м в память о людях, стороживших покой Москвы в давние годы.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
1: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас, как песню о «Радио Гордость».
0: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
2: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
0: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
2: Это наша с тобой биография.
8: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно.

с тобой рядом, я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом, я вспомнила, как

Все другие мужчины так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Игорь Тарасов, группа «Лампасы».
1: Служение Отечеству звучит громко, да? По мне, служение – это когда после концерта подходит парень или девушка и говорит: «Спасибо, ваша песня сегодня помогла мне не сорваться». Или когда люди в зале подхватывают припев, все вместе, мы поем, как один человек, без музыки, под ладоши, когда выключается свет, например, в Донецке. И мы всем залом поем песню, хором. Ты понимаешь, твоя музыка стала их голосом. Потому что лампасы мы не философы и не политики. Мы просто играем то, что на душе. Про нашу жизнь, про наши радости, про наши беды. Если это помогает кому-то не падать духом, если люди после концерта выходят чуть светлее, значит, мы делаем что-то важное. Самая высокая награда для меня, когда люди говорят: вы становитесь народным коллективом. Не звездным, не модным, а народным. Это значит, мы попали все-таки в точку. Наши песни отзываются в сердцах. Снова, как от лица отца. Как отец, я хочу, чтобы мои дети росли в стране, где искусство, оно не для избранных. Где искусство для всех. Где музыкант может честно сказать то, что думает, и его услышат. Где песня не просто развлечение, а способ быть вместе, поддерживать друг друга. Служить можно по-разному Отечеству. Мы служим музыкой. Пока люди хотят нас слушать, мы играем и будем играть от души.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Я Зара. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Левченко Ирина Николаевна, герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны. Ирина Левченко – уроженка поселка Кадиевка, ныне это город Стаханов, Луганской Народной Республики. На фронте с июля 41-го в качестве санинструктора. В сражениях под Смоленском и под Керчью спасла более 200 раненых. После тяжелого ранения Ирину сняли с воинского учета. Она сумела восстановиться и добилась направления в танковое училище. Командовала танковым взводом, снова ранена и опять вернулась в строй в качестве офицера связи. Победу встретила в Берлине. После войны Левченко окончила бронетанковую академию и военную академию имени Фрунзе. В ходе учебы занялась литературной деятельностью. Звание Героя Советского Союза подполковнику запаса Ирине Левченко было присвоено в 1965 году. К тому времени у нее вышло около 20 книг. Главная тема ее творчества – подвиги военного и мирного времени. Герои ее произведения бесстрашные, мужественные люди, за которых испытываешь настоящую гордость.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радио «Гордость».

0: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильнее.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Многие из вас наверняка встречали в меню такое блюдо, как митболы. Что это такое и откуда взялось? Слово заимствовано из английского. Буквально «мясной шарик» и обозначает небольшую круглую жареную котлету из фарша, иногда с добавлением яйца или хлеба для мягкости. В русской кухне есть целых два очень похожих блюда. И, соответственно, два слова. Одно из них – фрикадельки, заимствовано из французского. Так называют маленькие мясные шарики, которые добавляют в суп. Впрочем, бывают фрикадельки из рыбы и даже из грибов. Второй близкий родственник митболов – тефтели. Чуть более крупные мясные шарики, иногда с добавлением риса, тушеные в соусе. Это слово пришло из немецкого. Так что теперь у нас есть целых три вида маленьких круглых котлеток, которые не сильно отличаются друг от друга и обозначаются словами, пришедшими из трех языков.
1: Радио «Гордость».

0: Абхазия, город Сухум, третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Особенность в том, что мы выехали за пределы России. Это основная особенность. И то, что мы здесь сегодня, в Абхазии, это замечательно. Тем более в такой день, в день объявления независимости Абхазии. Вот это для Абхазии огромный большой праздник. Вот то, что мы здесь с фестивалем, это, наверное, какой очень хороший знак. Вот, поэтому нам очень приятно здесь находиться и в такой замечательной компании. Я познакомился со многими людьми здесь, и потом я многих знал отсюда, из Абхазии, мои большие друзья, которые нас встретили с хлебом, с солью. Мы уже, честно говоря, стали немножко подуставать от гостеприимства абхазского, вот, потому что столько внимания к нам, ко всем. Огромное вам спасибо за великолепный прием. И я надеюсь, что сам фестиваль произвел на всех вас впечатление, хорошее впечатление.
2: Николай Вячеславович, вы еще являетесь председателем жюри конкурса «Музыки города», который проходит перед фестивалем.
1: Да.
2: Расскажите, как в этом году все прошло?
1: Ну, было очень много заявок по сравнению с остальными. Это говорит о том, что мы развиваемся. То есть молодежь верит в то, что на самом деле вот этот вот фестиваль и то, что существует возможность, то есть есть перспектива у молодежи. Это звучание на волнах радио «Гордость», это и дальше перспектива выхода на большую сцену. Вот. А это очень-очень важно для молодежи, очень важно. Помимо интернета, это уже немножко другой уровень, повыше.
2: Коллеги, вопросы?
1: Нет, я не в первый раз в Абхазии. Как-то был я году в 76-м. Давно. Вот я помню, мы решили нам организовать экскурсию на озеро Рис. Вот я на всю жизнь запомнил вот эти красоты, дорога туда, великолепные места, красивейшие.
3: Сейчас мы исполним одну из самых наших, наверное, знаменитых песен из известного кинофильма «Граница таежный роман».

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Лиза Лекомцева. С тобою по пути.

Реальность – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами –

Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова.
3: В Самарской области продолжается обновление общественных пространств в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новый облик уже получили 125 объектов благоустройства, 55 общественных территорий и 70 дворовых пространств. Среди реализованных проектов 13 парков и скверов, 12 пешеходных зон, 4 детские и 1 спортивная площадка, а также территории, прилегающие к значимым общественным объектам. В ближайшее время работы завершатся еще на 44 общественных территориях. Их готовность превышает 80%. Со 2 по 7 сентября Самара станет местом проведения турнира по пляжному волейболу «Спартакиады народов России». Лучшие игроки страны сразятся за попадание в состав национальной сборной для участия в летних Олимпийских играх 2028 года. Участниками соревнований по пляжному волейболу в Самаре станут 14 женских и 18 мужских команд, по 2 человека в каждой. Лучшие по рейтингу Всероссийской Федерации волейбола. Центральный корт, на котором пройдут решающие матчи, расположится на временном стадионе для пляжного волейбола, который возводится сейчас на Первомайском спуске набережной Волги в Самаре. У стадиона будут 3 трибуны общей вместимостью более 800 зрителей. А также здесь расположатся подсобные помещения, раздевалки, комнаты волонтеров и пресс-центр. Рядом будут организованы несколько открытых кортов. За всеми матчами болельщики смогут наблюдать бесплатно. И сейчас в Самаре плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра переменная облачность, ночью плюс 11, днем плюс 18. Любовь Климова, служба информации.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: А знаете, что первая в мире железная дорога заводского назначения появилась у нас? Ее построил в Карелии литейщик Карл Гаскоин. Еще у себя в Шотландии он изобрел облегченные дешевые пушки, которые поставлял нашему флоту. Английское правительство было недовольно. Тогда по приглашению Екатерины II инженер релоцировался вместе со станками, специалистами и даже запасом угля. Сначала он лил пушки в Петрозаводске. Затем Гаскоину поручили строить литейный завод на берегах Лугани. Русский шотландец наладил добычу каменного угля в современном Лисичанске. Перевез в Луганск 160 тонн деталей для новых машин. Из 100 выпущенных Луганским литейным заводом орудий при стрельбе повреждали максимум 4. Гаскоина уважал сам Суворов. Памятник основателю Луганской металлургии – один из символов города. Кстати, Петрозаводск передал Луганску капсулу с землей с могилы металлурга, одинаково много сделавшего для Карелии и Луганщины. Россия гордится теми, кто выбрал ее.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
1: Новости. Про депутатов.
3: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. Четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. Пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
2: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Якупов Николай Якупович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Николай родился в татарской крестьянской семье, окончил медицинский техникум, в армии с 19 лет, участвовал в Советско-финской войне.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте радио «Гордость». Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь свои.

0: Русская Аленка.
1: Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ 6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: JQJ 7. Впечатлить друзей.
2: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Каждый

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно увидеть самую большую в мире коллекцию дымковских игрушек? В тематическом музее в Кирове. Его коллекция более 1000 уникальных игрушек, сделанных на протяжении всего 20 века. В музее можно узнать о традициях промысла. Например, не всем известно, что раньше игрушки покрывали взбитым яйцом для блеска. Тут же рядом мастерские, в которых мастерицы и сейчас трудятся над подлинной дымкой. Кстати, изготовление дымковских игрушек традиционно женское дело. Настенная роспись с портретами знаменитых дымковских мастериц прошлого – одни из уникальных экспонатов музея.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе. В мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.
3: Я знаю, все непросто. Здесь часто все не так.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сейчас все знают, что такое спам – массовая навязчивая рекламная рассылка в интернете. Но само слово гораздо старше глобальной сети и приобрело свое современное значение еще в доинтернетную эпоху. Жила-была в американском городе Остин компания, которая производила разную мясную продукцию. Очень популярны были их свиные мясные консервы, которые назывались «spiced ham» – ветчина со специями, или сокращенный вариант «спам». Во время Второй мировой спам поставляли американским войскам, а после окончания войны на складах осталось огромное количество нереализованной продукции. И тогда производители начали ее бешено рекламировать. Слово «спам» бросалось в глаза на каждом углу и звучало, как сказали бы сегодня, из каждого утюга. Об этом слове вспомнили через несколько десятилетий, когда уже работал прообраз сегодняшнего интернета, и назойливая реклама появилась в сети.
2: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акций, правилах, количестве призов, сроках вместе, порядке их получения на aurora.ru 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212 99 90.

История одной песни. Сегодня в рубрике «История песни «Заря». Ее написал и исполнил казак из Самары Максим Горельченко, один из победителей конкурса «Музыка гордых» в этом году. Композицию он посвятил погибшему на СВО брату, другу и воину их казачьего отряда Сергею Буланову с позывным «Заря». Его поразил тот факт, что Сергей, отправляясь во вторую командировку на СВО, на прощание семье сказал, что скорее всего не вернется, но по-другому поступить не может. И он не вернулся. Дома осталась жена Ксения и семеро детей. Когда Максим узнал от командиров о подвиге Сергея, как он, не жалея себя, шел на огромный риск ради спасения товарищей, тогда родились первые строчки. Автор отправил их супруге и сослуживцам Сергея. С передовой пришла просьба написать песню на эти стихи. Песню записали почти с одного дубля. Песню «Заря» очень ждут родители погибшего героя, семья и братья по оружию. И теперь она звучит на радио «Гордость». Слушаем композицию и гордимся нашими героями. Вечная слава!

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ранцевый парашют – гениальное изобретение, покорившее мир и спасшее тысячи жизней. Мало кто знает, что его создал русский офицер и драматург Глеб Котельников. На это его вдохновила первая в Российской империи авиакатастрофа. Она произошла прямо у него на глазах на комендантском аэродроме в Санкт-Петербурге. Но Котельников не сразу пришел к ранцевой конструкции. Первая модель парашюта весила больше 12 килограммов, а стропы были не из капрона, а из шелка. И хотя военные скептически отнеслись к изобретению, именно парашют Котельникова спас жизни не только летчикам, но и стал неотъемлемой частью снаряжения десантников. Один интересный факт. Котельников, запатентовав свое изобретение, передал все права на него российскому правительству, отказавшись от личной выгоды.
0: Радиостанция «Гордость».

Радио «Гордость». Здесь все свои. Премьера песни. Олег Чубыкин. «Чтобы не кончалось лето».

0: Реклама.
1: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: эксплуатации. В ней не было механизмов, которые могли бы выйти из строя, или пружин, которые надо было бы настраивать. В лампе было два угольных стержня, которые при контакте давали дуговой разряд и много света. Чтобы лампа светила подольше, стержни были разделены изолирующей перегородкой. Одной такой лампы хватало на 1,5-2 часа постоянного света. А чтобы получить свет разной окраски, Яблочков много экспериментировал и добавлял в перегородку соли разных металлов. Яркий электрический свет во всем мире стали называть русским. Мода на него охватила весь мир. Английские газовые компании, которые лишились прибыли, даже пытались интриговать против русского инженера. Но русский свет было уже не остановить. Свечи Яблочкова появились по всей Европе, затем в США, Мексике, Бразилии, Индии, Персии и даже в Камбодже.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: как это было.
1: Это группа «Вольные». Данила Корзанов, Василий Шкивидоров, Ренат Димаев.
2: Ренат у нас будет сегодня молчаливый и наш сегодня. Хотя можно всегда сыграть на...
3: Его присутствие просто достаточно. Своей энергией, харизмой и так все заполняет. Поэтому дайте нам.
2: Мы сегодня победили в номинации «Песня о любви».
3: Любви. Совершенно верно.
2: Это ваша первая попытка участия?
4: Ну, по факту, да. По факту, вообще, мы молодой коллектив, который только начинает свой путь.
3: И я тебя поздравляю, поздравляю с нашей первой наградой, такой значимой. Да.
2: Когда вы отправляли, вообще, как вы знали про конкурс?
4: В интернете, как и все, как-то вот он где-то мелькнул, мы решили попробовать свои силы.
3: Ну, и как видите, не зря.
4: Да.
3: Все получилось.
2: Какими чувствами вы сейчас выходили на сцену, на Абхазии? Что вы хотели донести жителям Сухума и как, о чем рассказать?
3: Вообще мы, честно говоря, за правильные ценности, Ой, прошу прощения. Мы за правильные семейные ценности...

0: за любовь, за искреннюю, настоящую любовь. Поэтому мы хотим это отразить в наших песнях. И, ну, собственно, этим мы хотели поделиться частичкой своей души.
1: Ну, можно сказать, наверное, да, я согласен с Васей, потому что, ну, для артиста это самое важное, когда артист исполняет свои песни, чтобы они нравились аудитории. И сегодня мы услышали орущий стадион, площадь, очень много людей, которым действительно, ну, по нашему ощущению, им понравилась тоже эта песня, и для нас это большое счастье.
2: Да. Музыка города Хлеба.
0: Это классно, это невероятно, это...
1: Талантливые исполнители, талантливые авторы, и это, наверное,
2: честно.
1: Соединение... Вот,
2: честно, это честно.
0: Честно от души, вот так, да?
1: Не бояться идти вперед, сочинять песни, отправлять их на конкурс и, ну, получать искреннее удовольствие от процесса.
0: В целом, самое главное — получать удовольствие от процесса.
2: А чем вы гордитесь своим творчеством?
0: Ну, я лично горжусь, что мы довольно-таки, мне кажется, несем честную историю, и мы делаем то, что нам самим откликается в душе, а не просто ради того, что нужно, и ради того, что хайпа какого-то, а действительно то, что нам нравится.
1: Да, я согласен тут полностью с Василием.
3: А еще у нас очень дружный коллектив.
0: Совершенно.
1: Ренат сказал, что у нас очень дружный коллектив, и это действительно правда.
3: Да, дружный коллектив профессионалов с большой буквы. Без ложной скромности.
0: Ренат говорил, будет молчать, но ворвался.
1: Ну, действительно, коллектив вольный, с большой историей, до вольных. Много где и поездили по России, и по миру уже как бы с опытом артисты. Ну и вот, наконец, мы дошли до той стадии роста, когда мы наконец-то исполняем свои песни, пишем свою музыку и стараемся доносить ее до широкой аудитории. И надеемся, что эта аудитория откликнется.
3: И это уже начало откликаться.
0: Да, и это здорово, когда авторское творчество отмечается и так высоко оценивается.
1: Ну вот, хочется еще отметить авторов этой песни. Тамара Карзанова, которая написала поэтическую основу этой песни, благодаря которой тоже мы здесь сегодня. Вот, к сожалению, Тамара где-то ходит, где-то вот там между
0: пишет
1: палатками.
0: Новый текст, наверное, новую песню, да, уже сочиняет. Вдохновилась выступлением.
1: У нас,
0: наверное,
1: такой творческий тандем.
4: Номинация «Песня о любви». Группа «Вольные». Родная.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
3: Даже в зеркале...

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на радио.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке слова, которые даже грамотные люди сплошь и рядом произносят с ошибкой. Например, знаете ли вы, что «недоуменный» нужно говорить только так, через «е», а вовсе не через «ё», как многие любят. «Недоуменный» от слова «недоумение» и на «ё» там не заменяется, как бы некоторым не хотелось это сделать. Поэтому, когда мы читаем диалог Гамлета с совестью Марины Цветаевой, стоит помнить, что во фразе «на дне она где ил, но я ее недоуменно любил» никакой буквы «ё» нет. Согласитесь, что без нее эти стихи звучат гораздо лучше.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе порядки получения. На «Авроромолл.ру» 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Голоса народов России». Диана Бисалти. Вместе.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, почему в Брянске поставили памятник Александру Пересвету? Тому самому ученику Сергия Радонежского, который участвовал в Куликовской битве. Дело в том, что, по легенде, Пересвет был уроженцем Брянской земли и до пострижения в монахи – боярином. Именно поэтому его конная скульптура и стала частью памятника «Тысячелетия Брянска», который венчает Покровскую гору, самую высокую точку города. Рядом с памятником изображение сказителя Баяна, его образ тоже не случайный. Дело в том, что легендарный певец и поэт жил в княжестве, в состав которого некогда входила и территория будущего Брянска.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
0: Радиостанция «Гордость».

0: земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.
2: До свидания.

0: До скорой встречи.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: В России построили первый алюминиевый мост. Движение по уникальному мосту открыли в городском округе Бор Нижегородской области. Мост построен через реку Линда на месте старой автомобильной переправы, где ранее осуществлялось реверсивное движение. Длина моста более 70 метров. Балки пролетных строений и мостовые плиты выполнены из алюминиевых сплавов. Все материалы конструкции и комплектующие произведены на российских предприятиях. Проект разработан и реализован по отечественной технологии. Строительство началось в феврале и завершилось в конце декабря 2023 года.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Абхазия, город Сухум, третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Особенность в том, что мы выехали за пределы России. Это основная особенность. И то, что мы здесь сегодня, в Абхазии, это замечательно. Тем более в такой день, объявления независимости Абхазии. Вот, это для Абхазии огромный большой праздник. Вот, то, что мы здесь с фестивалем, это, наверное, какой очень хороший знак. Вот, поэтому нам очень приятно здесь находиться и в такой замечательной компании. Я познакомился со многими людьми здесь, и потом я многих знал отсюда, из Абхазии, мои большие друзья, которые нас встретили с хлебом, с солью. Мы уже, честно говоря, стали немножко подуставать от гостеприимства абхазского, вот, потому что столько внимания к нам, ко всем. Огромное вам спасибо за великолепный прием. И я надеюсь, что сам фестиваль произвел на всех вас впечатление, хорошее впечатление.
2: Николай Вячеславович, вы еще являетесь председателем жюри конкурса «Музыки города», который проходит перед фестивалем.
1: Да.
2: Расскажите, как в этом году все прошло?
1: Ну, было очень много заявок по сравнению с остальными. Это говорит о том, что мы развиваемся. То есть молодежь верит в то, что на самом деле вот этот вот фестиваль и то, что существует возможность, то есть есть перспектива у молодежи. Это звучание на волнах радио «Гордость». Это и дальше перспектива выхода на большую сцену. Вот. А это очень-очень важно для молодежи. Очень важно. Помимо интернета. Это уже немножко другой уровень, повыше.
2: Коллеги, вопросы?
3: Вы впервые в Абхазии? Как ваша жизнь?
1: Нет, я не в первый раз в Абхазии. Как-то был я году в 76-м. Давно. Вот я помню, мы решили нам организовать экскурсию на озеро Рис. Вот я на всю жизнь запомнил. Вот эти красоты, дорога туда, великолепные места, красивейшие.
4: Сейчас мы исполним одну из самых наших, наверное, знаменитых песен. Из известного кинофильма «Граница таежной работы».

мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем другой.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Знаете, в России люди издавна привыкли держаться вместе. Это целая философия. Мол, если помогать друг другу, то всем будет лучше. А если проще, представьте деревню лет 200 назад. Случился пожар, бегут все тушить. Надо поле вспахать, выходит всем селом. Беда у кого-то. Соседи помогут, чем могут. И это и есть наш старый добрый коллективизм. Были артели. Это такие рабочие бригады, плотники, рыбаки, извозчики. Объединялись, чтобы вместе работать, делить и риски, и прибыль. Никто в одиночку не тянул. Все на подхвате. Условия у нас, скажем так, суровые. Зимы длинные, земли огромные, врагов хватало, в одиночку не выжить, только сообща. Вот смотрите, как это работает сегодня. Помочь просто так. Кто-то собирает корм для приютов, кто-то везет продукты старикам, кто-то идет расчищать парк от мусора. И ведь никто не заставляет. Люди сами объединяются, потому что понимают, если не они, то кто? Вместе быстрее и веселее. Хотите посадить аллею? Организуйте субботник. Придут друзья, соседи, знакомые знакомых. За пару часов сделают то, что один человек копал бы неделю. Еще и пообщаются, и подружатся. В общем, наш коллективизм – это про то, что вместе мы можем гораздо больше. Про готовность протянуть руку, когда нужно. Про чувство локтя, про волонтерство. Самый живой и яркий пример того, что эта традиция жива и сегодня. Не на словах, а на деле, которое не раз помогало российскому народу в сложных ситуациях. А простыми словами – вместе легче, быстрее и эффективнее.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: LG Energy – значит настоящий друг.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7 собрать все взгляды.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «ПТ. Не оферта».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что на территории города Пушкино в Подмосковье, это бывший поселок Клязьма, можно увидеть первый в нашей истории храм из железобетона. Построили его в самом начале 20 века к 300-летию дома Романовых. Пестрые керамические панно, которыми украшены кокошники церкви, создавал один из мастеров русского модерна Сергей Вашков, ученик Васнецова. Он же построил здание, расположенное рядом церковной школы. До революции храм даже не успели осветить. Верующим его передали в конце 80-х. К счастью, несмотря на все бури, уникальная внешняя отделка церкви сохранилась в первозданном виде.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: «Голоса народов России» 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и усиливая эмоциональное восприятие. «Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания», – говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявук – песня «Бугу». «Бугу» в переводе с эвенского – «Родина». «Родина, счастливый будь!» – эти строки – смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявук, бугу, язык исполнения эвенский.

0: гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.
1: С вами Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи». Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Мы, хор турецкого, мы слушаем радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на radiogordost.rf. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Я говорю, расставаться

0: транзитный твой вокзал.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Кижи – миниатюрный остров в Онежском озере, на который свезли 68 построек деревянного зодчества со всей Карелии. Главные символы – Покровские и Спасо-Преображенские храмы, сияющие на солнце златоглавыми куполами. Большинство памятников заповедника есть в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Вся земля на острове покрыта углистым сланцем, поэтому почва имеет почти черный цвет. Его называют аспидным камнем. Считалось, что он возвращает молодость и очищает воду. Сам Петр I пробовал на себе его свойства. В народе о кижах ходят легенды. Говорят, что плотник Нестор построил Спасо-Преображенский храм без единого гвоздя, а после забросил свой топор в Онежское озеро и сказал: «Никогда такого не было, никогда более и не будет». А на кладбище Кижского погоста похоронен Трофим Рябинин, основатель династии Сказителей, донесших до нас былины про Илью Муромца, Добрыню Никитича, Святогора и других. Он был награжден серебряной медалью за полезное.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, мы группа «The Just». Встречайте лето на «Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Певица Алена Минулина.
1: Издревле народная мудрость передавалась из уст в уста. Именно так сохранялась историческая память. Так осуществлялась преемственность поколений. Мне кажется важным помнить об этом и сохранять живую передачу знаний от человека к человеку. Рассказывать сказки детям, петь колыбельные, пересказывать семейные предания. И, конечно, учиться у хороших учителей, которые живо, с интересом могут рассказывать о событиях прошлого. Именно личная интерпретация, неравнодушное, искреннее отношение лучше всего закрепляют в сознании самые важные ценности. Сказка, рассказанная бабушкой перед сном, врезается в память крепче любого теле- или интернет-шоу. И важно, чтобы нам было кому и что рассказывать.
0: Радио «Гордость».

0: Абхазия, город Сухум, третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Как и жители республики Абхазия в 92-м году. Сергей получил вполне, кстати, ожидаемый позывной «певец» от сослуживцев за то, что песнями, которые он писал прямо в блиндаже, прямо на фронте, он поднимал боевой дух. Это очень важно. И, наверное, это самая честная история, которую можно себе представить на сцене.
2: На фронте была написана песня «Высота», набравшая миллионы прослушиваний и ставшая его визитной карточкой. Встречайте, Сергей Нехаенко!
3: Я хочу вам пожелать, чтобы в каждом сердце никогда не погас маяк большой, настоящей, искренней, взаимной любви.
4: Привет, радио «Гордость». На связи Сергей Нехаенко. Я представляю вашему вниманию свою новую песню под названием «Шторм».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В декабре 2024 года в «Звездном городке» прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Бориса Валентиновича Волынова. Борис Волынов вошел в состав первого отряда космонавтов в один день с Юрием Гагариным 7 марта 1960 года. Перед полетом первого космонавта Волынов, как наиболее опытный в парашютной подготовке, сделал пробный прыжок в скафандре Гагарина и со специально изготовленным парашютом, который мог выдержать вес человека в скафандре с аварийным запасом на плечах. Сбрасывали с высоты 5000 метров. Вот что рассказывает Борис Валентинович об этом испытании.
2: Решили на прыжке отправить меня. Нас отобрали 5 человек, но те ребята послабее были. Я считался сильным в парашютных делах. На первых парашютных прыжках в конце все закончили. Программу. Руководитель меня вызвал из строя и сказал, с этой минуты Волынов инструктор, к нему можно обращаться. По всем вопросам. Вот меня и сбросили. Вот вес был, это вот носимый аварийный запас, скафандр, вес 182 килограмма.
1: Борис Волынов совершил 2 космических полета в 1969 и в 1976 году, оба в качестве командира корабля. В 1983 году он был назначен командиром отряда космонавтов. Уволен в запас по возрасту в 1990 году. Таким образом, Борис Волынов установил абсолютный мировой рекорд – 30 лет службы в отряде космонавтов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: LG Energy – значит настоящий друг.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
3: Всем привет, это Сергей Нехаенко. Слушайте мою песню «Память» на радио «Гордость».
4: Накопленных в мире сокровищ для меня всех дороже одно лишь то, что небо прошу мне оставить. Оно называется память, что цветами к подножью легла обелиска, что ко мне перешла с молоком материнским, что дождями весенними землю питала, что землей обожженной над миром взлетала.

0: Мы и есть этой памяти малые крохи, чьей-то первой любви и последнего вздоха, счастье общей на всех, нерушимой твердыни, и во веки веков, так и присно, и ныне.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Есть слова, которые вроде бы простые, но в них чаще всего и ошибаются. «Щавель» как раз из таких. Правильное ударение на второй слог. При этом вариант «щавель» звучит очень часто, настолько, что кажется нормой. Но в литературном языке это все-таки ошибка, хоть и привычная. Интересно, что в разных формах слова ударение переезжает дальше. «Щавеля», «щавелю», «ощавеле». А вот в прилагательном возвращается обратно «щавелевый суп». И получается, что вроде слово знакомое с детства, а вот ударение в нем не самое очевидное. Запомнить можно просто. Вот такая карусель. Не дают мне есть щавель. Запомните, если слово вызывает сомнения. Лучше проверить и запомнить. Такие мелочи как раз и делают речь точнее.
1: Радио «Гордость».

0: мой.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Троицкий собор – главный храм подмосковного Раменского и один из символов этого уютного города. Построили его еще в XIX веке на средства владельцев бумагопредельной фабрики Малютиных и княгини Анны Голицыной. Потом к храму пристроили интересную колокольню в русском стиле с богатым декором из красного кирпича. Пышные кокошники и орнаменты напоминают стиль исторического музея в Москве. Строил колокольню архитектор Аркадий Целлеров. Троицкий храм известен еще и тем, что именно в нем решил посвятить свою жизнь церкви известный православный писатель, епископ Варнава Беляев.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Исполнитель Вова Фоматик, уроженец Ижевска и участник спецоперации. Служит сапером. Песни он начал писать еще в 19-м. Отец всегда занимался музыкой и заинтересовал этим сына. Певец исполнял песни в разных жанрах. Выступал на хип-хоп-фестивалях в Москве и родном Ижевске. На спецоперацию Владимир отправился в конце 24-го. Давно хотел и вот, наконец, решился. Текст композиции «Любовь» он создал на передке и посвятил ее любимой женщине, которая ждет его дома. Трек был записан совсем недавно, во время короткого отпуска дома. Слушаем композицию «Любовь» Вовы Фоматика на радио «Гордость» и гордимся своими ребятами.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурита и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф. Русское
0: лето. Радиостанция «Гордость».
4: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Кольская АЭС – самая чистая в Европе и при этом самая северная. Она вошла в историю человечества как первая в мире атомная станция, построенная в условиях Заполярья. А еще Кольская АЭС – одна из немногих в мире, где целых два раза удавалось продлить срок эксплуатации энергоблоков. В 2019-м наши ядерщики провели качественную модернизацию двух самых первых энергоблоков станции, которые подключили еще в 1973-м и впервые модернизировали в 2005-м. Российские специалисты смогли усовершенствовать их до полного соответствия жестким требованиям, появившимся после Фукусимы. Строить Кольскую АЭС начали еще в 60-е, когда бурное промышленное развитие региона потребовало новых энергоресурсов. В первый кубометр бетона по советской традиции замуровали капсулу с посланием потомкам. Гордимся нашими ядерщиками!
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость.
2: С вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
1: Единство народов России. Тут начнем с личного. В нашей семье с обеих сторон в роду очень много разных национальностей. Предки жили и в Сибири, и на Урале, и в Центральной России, кроме русских и мордва, и булгары, и калмыки, и даже немцы. И это многопоколенческое единство народов в крови и в истории моей семьи научило меня простому, но очень важному. Россия – это сплетение, переплетение традиций, языков, мелодий, судеб. И наша сила именно в многообразии. Многообразие это складывается в единое целое, как инструменты в оркестре. Например, когда мы работали над нашими альбомами народных песен, изучали старинный южнорусский казачий фольклор, сначала словно немного уперлись в стену, потому что мотивы казались далекими. Слова не ложатся на слух. Но потом вдруг появилось четкое ощущение, будто в роду были и казаки. Все стало понятным, родным. Хочется уже слушать, и петь эти песни. Мы стараемся передать это в своем творчестве. Берем старинные мелодии и даем современное звучание. Добавляем рок-гитару, электронные биты, но оставляем душу оригинала. Потому что очень хочется, чтобы молодежь услышала и почувствовала то же самое. Это не что-то этническое где-то далеко, а это наша музыка. Та, что связывает нас с дедами и прадедами, независимо от их национальности. Поэтому для меня единство народов России – это факт жизни. Это мой род. Это мои корни. Это песни, которые объединяют. Пока эти песни звучат, мы остаемся одним народом, связанным общей историей, общей памятью и общей мечтой.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

за тобой. У тебя в кармане два мелка и волшебный камень. Ты волшебный камень,

0: 15 века он закончил Институт инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге и еще до революции успел построить мосты через Буг и Березину. Начать проектировать сложный мост через Волгу близ Саратова. В 17 году судьба занесла его в Томск, где он преподавал в технологическом институте и параллельно изучал гидрологию сибирских рек. Именно тогда он создал работу о шлюзовании реки Томи. С этого началась его научная карьера. Михаил Великанов выдвинул и развил идею постоянного мониторинга и учета талых и дождевых вод. Ученый по всей стране основал водно-балансовые станции, где фиксирует и мониторит состояние стока рек, уровень влажности почв, температуру, соленость воды и другие параметры. Его исследования и сейчас позволяют предсказывать засухи и наводнения. Изучал он и селевые потоки в Азии. Бился над возможностью их предвидеть заранее. Среди детищ ученого – первая лаборатория русловых процессов в Академии наук СССР, кафедра физики руслового процесса в МГУ. Казань гордится своими.
1: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Поэт Елена Заславская.
1: Моя семья

0: это моя сила. И у меня есть поэма, она называется «Поэма о счастье». У меня двое детей, и поэму эту я написала, когда родила своего сына Ивана. Есть там такие строчки. «Чудом назвать, феноменом, то, что теперь не во мне он. Мы с ним теперь отдельно, а раньше сплетались венами. Были с ним кровью единой, были с ним плотью единой. Мы соединены любовью, вот вечная пуповина».
1: Истории о главном.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Господи, дай спеть. Звезды под луной, звезды над луной, им не знать покой. По земле опять мчится нас догнать смерть своей метлой. Пепел на лице, на ботинках грязь, нас не сосчитать.

Богу все видней, кто герой тех дней, а кто кричит сильней. Кто прикрывал собой тот короткий бой и ушел быстрей. Наш комбат вчера разорвал себя за свою страну, за своих детей, за тех людей, что сейчас.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Айдол. Так в молодежной среде называют молодых южнокорейских, японских и реже китайских звезд с имиджем вечного подростка. Слово «айдол» пришло из английского. Сначала его заимствовали корейцы и японцы. Потом оно перебралось и в русский язык в значении «кумир», «идол». Примечательно, что в русском языке существительное «идол» известно с древних времен. Его исходник – древнегреческий «идолон» – статуя или изображение языческого божества. В этом значении слово пришло и в русский, и в английский язык. Только по-русски оно зазвучало как «идол», а по-английски «айдол». И вот теперь этот «айдол» появился у нас в английской транскрипции и несколько ином значении. Называть ли южнокорейских актеров, певцов и моделей с детскими личиками «айдолами», «идолами» и еще как-то – дело каждого, кто знает о их существовании и хоть как-то интересуется.
0: Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Позвони мне ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой.

позвони. Позвони мне, заклинаю, дотянись издалека.

0: представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». Павлова. А зори здесь тихие.
1: Я приду к тебе в 9:30. Я приду к тебе, если стемнело, если некуда возвратиться, если ясно, что все не успело.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Сын полка – это традиция русской армии, получившая особую известность во время Великой Отечественной войны. Она заключалась в опеке над беспризорными детьми и теми, кто потерял родителей в боевых действиях. Такие дети получали довольствие, еду и одежду. Они могли работать и помогать медикам. Сыновья полка не участвовали в боях, но могли быть задействованы в разведке. После войны многие дети продолжали обучение и связывали свою жизнь с военным делом и медициной. Эта инициатива по праву считается уникальным случаем в мировой практике. Традиция сохранила тысячи детских жизней тогда и продолжает делать это и по сей день. Институт сыновей полка был возрожден в России в 1999 году. Традиция продолжает развиваться, обеспечивая детям патриотическое воспитание и навыки для будущей жизни.
0: Радио «Гордость».

0: сейчас.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Всем нам знакомо выражение «беречь как зеницу ока». А знаете ли вы, что такое, собственно, зеница? Раньше именно так именовали зрачок. Слово это общеславянское. Его родственники существуют во многих языках. Восходит к давно исчезнувшему «зна», или как-то примерно так. Когда-то давным-давно этим словом называли «глаза». Со временем глаза стали очами, а зеница осталась для обозначения самой важной их части. Однако иногда так называли и весь глаз, целиком. Слово это до сих пор встречается в литературе. Писатели используют его, когда пишут под старину, или же для того, чтобы придать тексту более возвышенный характер. Но есть у зениц и совершенно невозвышенный родственничек. Это зенки. Да, именно зенки. Блатного жаргона. Такой вот он, русский язык, интересный и богатый.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Абхазия, город Сухум, третий международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
1: Как и жители республики Абхазия в 92-м году. Сергей получил вполне, кстати, ожидаемый позывной «певец» от сослуживцев за то, что песнями, которые он писал прямо в блиндаже, прямо на фронте, он поднимал боевой дух. Это очень важно. И, наверное, это самая честная история, которую можно себе представить на сцене.
2: На фронте была написана песня «Высота», набравшая миллионы прослушиваний и ставшая его визитной карточкой. Встречайте, Сергей Нехаенко!
3: Я хочу вам пожелать, чтобы в каждом сердце никогда не погас маяк большой, настоящей, искренней, взаимной любви.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
4: Привет, друзья, с вами Олег Чубыкин, и это «Вечная любовь» на радио «Гордость».

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! А знали ли вы, что в Российской империи существовала архипелагская губерния, в состав которой входили более 30 островов Эгейского архипелага территории современной Греческой республики, полученные после победы в Чесменском сражении? При российском покровительстве жители островов стали платить в 3-4 раза меньше подати, чем при османской власти. На Поросе и окрестных островах были построены российские госпитали, церковь, казармы, хлебные мельницы, парусная и предельная палаты. Для защиты входа в бухту построили артиллерийские батареи. На острове Наксос Алексей Орлов создал школу для греческих детей. Однако архипелагское княжество прекратило свое существование после заключения Кючук-Кайнарджийского мира в 1774 году. Все греческие острова были возвращены Османской империи. В 2021 году, чтобы напомнить нашу историю, Русское географическое общество провело экспедицию «Пламя Чесмы. Греческий гамбит» на парусном фрегате «Штандарт», копии кораблей тех времен. Участники экспедиции изучили личные вещи и корабельные

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Часто мы представляем крепкую семью как что-то идеальное, без ссор, без проблем. А я вот о чем подумал. Для меня это не про розовые картинки. Это про умение возвращаться друг к другу даже после обид. Это про людей, которые примут тебя любым, без масок. Я не могу сказать, что в моей жизни все всегда гладко, но на своем опыте я убедился, что семья – это не фундамент, который залили раз и навсегда. Это такой живой организм, его нужно все время поливать вниманием, теплом и готовностью уступать. Вот. Это не про то, как должно быть по учебнику. Это про твой, мой личный круг, где тебя слышат и без слов понимают. Вот я хочу, чтобы в этом круге всегда было тепло. Это то, ради чего стоит просыпаться.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
3: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте «Радио Гордость», здесь все свои.

Гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами –

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас. Новую буровую установку для геолого-разведочных работ создали в Курской области. Эту установку разработали на заводе «Геомаш» совместно с «Росгео». Испытания показали, что по основным параметрам оборудование превзошло показатели зарубежного аналога, ушедшего с российского рынка. Основная идея проекта заключается в том, чтобы не только технологически выровняться в производительности с импортными аналогами, но и превзойти их с точки зрения ремонтопригодности, качества, эргономики и, главное, эксплуатации в климатических условиях России. В буровую установку встроен электронный журнал, который передает в центр всю необходимую информацию вне зависимости от того, где работает станок – на Урале или на Дальнем Востоке. Сотрудники офиса могут удаленно отслеживать скорость бурения, расход топлива и другие показатели. Используемые программные решения также являются продукцией отечественного производства. Каждый год геологам необходимо около сотни таких установок.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о защитниках страны». Ленар Гатин с пацанами.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Фонтанная площадь в центре города – один из символов Ногинска. Она украшена целым комплексом светомузыкальных фонтанов. Особенно красивы они вечером, когда включают подсветку. Самая высокая струя – 9 метров высотой. Самый большой фонтан окрашивается в 7 цветов радуги. Комплекс каскадов установили в 2003 году, к 222-му дню рождения города. А к 80-летию Победы неподалеку появилась огромная звезда с красными флагами. Символическое напоминание о подвиге нашего народа, благодаря которому существование благоустроенных городов только и стало возможным.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Такое родное.
1: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самый массовый биплан в истории. В 1927 году под руководством советского авиаконструктора Николая Поликарпова был построен самолет, ставший легендарным. Это двухместный биплан У-2. «У» от слова «учебный». Легкий, надежный, простой в управлении, самолет предназначался для обучения пилотов гражданской авиации. Модель оказалась настолько удачной, что появилось множество модификаций. «У-2» использовался в связи, лесоохране, санитарной авиации, аэрофотосъемке и других областях. В первую очередь в сельском хозяйстве. Отсюда и народное название «кукурузник». Во время Великой Отечественной войны многие У-2 оборудовали как легкий ночной бомбардировщик. В 1944 году, после смерти Поликарпова, самолет переименовали в По-2 в честь конструктора. Всего было произведено более 33 тысяч экземпляров. По-2 до сих пор считается самым массовым в мире бипланом.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Фидбэк – это слово пришло в русский язык в 90-е годы, заимствовано из английского, где появилось в начале 20 века. Этимологически состоит из двух частей – «фид» – «питать», «подавать» и «бэк» – «назад», «обратно». Буквальный перевод – «обратное питание» или «обратная подача». Изначально термин использовался в электротехнике, обозначая процесс, которым часть выходного сигнала возвращается на вход системы. Потом его полюбили музыканты. Они стали называть фидбэком особый воющий или гудящий звук, который может появиться благодаря взаимодействию электрогитары и усилителей. Следом активизировались маркетологи и кадровики, используя слово «фидбэк» в значении «обратная связь», «отзывы о продукте» или «о работе». Русские синонимы – те же «обратная связь», «отзыв», а также «оценка», «отклик», «реакция», «комментарий» – их почему-то резко перестали устраивать.
0: Радио «Гордость».

0: и полгода.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Чита – город с интересной историей. Он был заложен еще в 17 веке, как крепость, по-другому острог. А в 19 веке стал острогом уже в другом смысле – для сосланных декабристов. Зимой в Чите адски холодно, а летом дождливо, но при этом солнечных дней значительно больше, чем в Москве. Почти столько же, сколько в Анапе. В Чите, в семье Мефодия Викторовича и Зинаиды Ананьевны Соломиных, через 6 лет после Юрия родился еще один сын. Родители – музыкальные педагоги, обучали мальчика игре на фортепиано. Но вслед за старшим братом Виталий уехал в Москву, поступил в театральное училище имени Щепкина и уже со второго курса стал играть в Малом театре. Счастливо складывалась судьба младшего Соломина и в кино. Зрители полюбили его Женю в фильме «Женщины», сочувствовали его Вадиму в «Зимней вишне» Игоря Масленникова. Но международную славу принесли артисту фильмы, снятые тем же режиссером по рассказам Артура Конан Дойла.
2: Холмс, я вспоминаю старые добрые времена и те убийцы, душегубы, потрошители, которых вы ловили в прошлом веке, кажутся мне невинными младенцами, наивными овечками рядом с волками, с которыми мы познакомились в последнее время.
1: Да, доктора Ватсона просто невозможно представить себе иначе, чем в блестящем исполнении Виталия Соломина.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Певица Мара.
1: Милосердие – это одно из главных качеств нашего народа. Русский человек, русский народ милосерден и великодушен. Он умеет прощать и сострадать. Всем миром помогали в деревнях, крестьянские общины погорельцам, вдовам и сиротам, селили в свои дома, кормили, отдавали им последнюю копейку. Учили своих детей незыблемому правилу – ближнему надо помогать. Милосердие – это ведь прежде всего действие. Действенная и бескорыстная помощь тому, кто в ней нуждается. Символ любви к ближнему – сестры милосердия. Институт сестринства появился в Российской империи в середине XIX века. По инициативе царственной особы великой княгини Елены Павловны во время Крымской войны открывается крестовоздвиженская община сестер милосердия. Принятые в нее дамы и барышни, в основном знатного происхождения, проходили срочный курс обучения и отправлялись на фронт, в Севастополь, где работали в госпитале и лазаретах под руководством великого хирурга Пирогова. Примеров мужества русских сестер милосердия множество. В окруженных врагом госпиталях они закрывали собой раненых от пуль врага. Так же, как сейчас, в медсестры и в такмед, в волонтеры на фронт СВО едут наши совсем юные девчонки, чтобы спасать, вытаскивать, помогать нашим парням. Особый вид милосердия – милость к врагу, к поверженному врагу, к пленным. Во время Великой Отечественной, несмотря на все преступления фашистских захватчиков, советские солдаты по-человечески относились к пленным немцам, к женщинам и детям на территории побежденной Германии. Давали им согреться, кормили, лечили раненых. Так же, как сейчас, наши бойцы на СВО подчас спасают жизни сдавшемуся врагу, выводят их из-под ударов их же беспилотников, проявляя настоящее милосердие и человеколюбие.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Тысяча поводов для гордости. Московское метро поставило мировой рекорд по интервалам движения поездов. На кольцевой линии их сократили до 80 секунд. Это быстрее, чем в метро Пекина, Гонконга, Парижа и Токио. Большая кольцевая линия метро, БКЛ, протяженностью 70 километров, сразу после открытия побила мировой рекорд, став самым большим кольцом в мире. До нее это звание принадлежало второй кольцевой линии пекинского подземного метро в 57 километров. Длина тоннелей большой кольцевой линии московского метрополитена — 143 километра. Это больше, чем расстояние между Москвой и Серпуховым, а общая площадь трех новых депо — больше 62 футбольных полей. Запуск движения по БКЛ улучшил транспортную доступность многих районов столицы, а более миллиона москвичей обрели станцию метро рядом с домом.
1: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Родион Газманов!
3: Друзья, давайте зажжем фонарики в зале. Будет красиво. Самое время.

0: Счастье с нами в каждом слове. Счастье любит тишину. Счастье в мыслях в каждом вдохе. Счастье любит тишину. Нет, оно не упрекает, когда я тебя люблю. Пусть весь мир об этом знает.
1: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Анна Ревякина. Вечный город.
3: Не читайте газет, и не будет войны. От войны до войны было небо, не облачко. Приезжай к нам в Донецк. Привези нам немного воды и краюху луны вместо месяца корочки. Лунный хлеб так похож на огни Ильича. Это главный проспект наш, дорога подлунная. Если б город умел мой от боли кричать, если б город умел мой о чем-нибудь думать, другом, кроме этой войны, кроме этих расстрелов в упор, если б мог он, то встал бы, прикрыл бы тебя, Ратозея. Я не знаю, за что ему все это, и в какой не заглядывай двор, всюду видятся штрихпунктурные контуры Колизея.
2: Поэтический голос Донбасса. Так называют Анну Ревякину. Анна родилась и выросла в Донецке. Там же написала свое первое стихотворение в возрасте 6 лет. К сегодняшнему дню у Анны вышло 14 поэтических сборников. Большинство ее стихотворений посвящены Донецку. Родному, любимому, многострадальному, героическому. Городу роз, городу магнолий, городу шахтеров. Городу отважных мужчин, сильных женщин и рано взрослеющих детей.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни. Песня «Небесная рать» была написана Маргаритой Адясовой после встречи с Натальей Кульневой, чей сын Николай не вернулся из зоны СВО. Наталья рассказала историю о том, как разные люди приходили к ней и говорили, что им снится юноша, представляется Николаем, и просит передать его маме, что он жив и служит в небесном полку. Эта живая история стала основой для будущей песни.
1: Естественно, я это услышала, в Питер приехала сразу, песня родилась, странно как-то она пришла, как будто у меня есть такая вот мысль, иногда я чувствую, что мы как проводники, знаете, есть, не то, что мы такие прям крутые тут написали, а где-то там это есть, находится проводничок. А когда потом уже песня эта выпустилась, Коля приснился своему другу и сказал, хорошая песня получилась. Мы недавно познакомились, отец Олег, священник, говорит, знаете, я эту историю рассказываю в своем храме, после того, как отпою. И она будет очень помогать.
0: Песня Маргариты Адясовой «Небесная рать» стала символом всех воинов, павших на полях сражений. Слушаем ее в эфире «Радио Гордость».
2: День за днем, то кровь, то дым, под огнем, пеплом трава, кто вчера был молодым, посмотри ему в глаза, там друг.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Россия – один из мировых лидеров по общей длине линий метро. За последние годы в области метростроительства Москва шагнула так широко, что за ней мало кто может угнаться не только в России, но и во всем мире. При этом, кроме нашей столицы, метро развивается и в других российских регионах. Помимо Москвы, метрополитен имеется в Санкт-Петербурге и Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре. Есть еще метротрам, то есть подземный трамвай в Волгограде, легкорельсовые маршруты в некоторых других городах. Каждый из российских метрополитенов имеет свои особенности. О красоте московского метро сложено немало стихов и песен. А совсем недавно в московском метро был установлен мировой рекорд по сокращению времени интервала между поездами. Во время испытания автоматической системы регулирования движения поездов период ожидания электричек удалось сократить до 80 секунд. Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Воздуха мало,

0: песке. Сны мои, что
1: ты позвонишь и скажешь: я так по тебе скучала, давай все начнем сначала. А вдруг ты позвонишь внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык велик, могуч и непрост для освоения не только иностранцами, но и носителями языка. Особенно часто сложности возникают в области орфоэпии, то есть правильного произношения слов и нормативного ударения. В русском языке есть немало используемых в повседневной жизни слов, которые многие из нас произносят неправильно. Одно из них – глажение. Нормативное ударение падает на первый слог, как в слове «гладить» или разговорном «глажка». Но вот при этом доска для глажения будет гладильной, а не гладильной. Точно так же «гладильная» произносится название специального помещения для глажения в прачечных, гостиницах, санаториях, а также в просторных домах и квартирах. Впрочем, сегодня во многих комплексах для временного проживания, костюмерных, магазинах одежды, а также в домашнем хозяйстве используются компактные гладильные центры. В их составе необходимое оборудование для глажения и, конечно, гладильная доска.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Малых – один из отцов мирного атома. Именно он создал тепловыделяющие элементы ТВЭЛы для первой в мире АЭС в Обнинске. Без них мирный атом был бы невозможен. Будущий исследователь был простым парнем с Урала. Родился он в деревне Шуртан в Свердловской области в семье сельской учительницы. Школу закончил в Туринске. Этот маленький уральский городок богат на знаменитых людей. Там 4 года учился Нобелевский лауреат Жорес Алферов. Шла Великая Отечественная, и Владимир Малых отправился в армию, где пережил тяжелую контузию. После войны учился в МГУ, но из-за бедности был вынужден бросить учебу и пойти работать. Судьба направила будущего ученого в лабораторию великого физико-ядерщика Олега Казачковского. Здесь молодой исследователь проявил свои способности. Ему даже разрешили защитить кандидатскую без диплома о высшем образовании. В 28 Малых поручили решение сложнейшей задачи – разработку ТВЭЛа для будущей АЭС. Во всем мире тогда не было ничего подобного. Маленькая команда справилась с задачей в рекордный срок. Малых не только сконструировал первый ТВЭЛ, но он еще и лично наладил его серийное производство. Затем он довел до ума элементы с топливом на основе бериллия. А уже в конце жизни ученый работал над ядерными реакторами для космоса. Гордимся российской наукой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Абхазия, город Сухум, 3-й международный фестиваль «Музыка гордых». Как это было?
3: Особенность в том, что мы выехали за пределы России. Это основная особенность. И то, что мы здесь сегодня, в Абхазии, это замечательно. Тем более в такой день, в день объявления независимости Абхазии. Вот, это для Абхазии огромный большой праздник. Вот, и то, что мы здесь с фестивалем, это, наверное, какой очень хороший знак. Вот, поэтому нам очень приятно здесь находиться и в такой замечательной компании. Я познакомился со многими людьми здесь, и потом я многих знал отсюда, из Абхазии, мои большие друзья, которые нас встретили с хлебом, с солью. Мы уже, честно говоря, стали немножко подуставать от гостеприимства абхазского, вот, потому что столько внимания к нам, ко всем. Огромное вам спасибо за великолепный прием. И я надеюсь, что сам фестиваль произвел на всех вас впечатление. Хорошее впечатление.
4: Николай Вячеславович, вы еще являетесь председателем жюри конкурса «Музыки гордых», который проходит перед фестивалем.
3: Да.
4: Расскажите, как в этом году все прошло?
3: Ну, было очень много заявок по сравнению с остальными. Это говорит о том, что мы развиваемся. То есть молодежь верит в то, что на самом деле вот этот вот фестиваль и то, что существует возможность, то есть перспектива у молодежи. Это звучание на волнах радио «Гордость». Это и дальше перспектива выхода на большую сцену. Вот. А это очень-очень важно для молодежи. Очень важно. Помимо интернета, это уже немножко другой уровень, повыше.
4: Коллеги, вопросы?
5: Вы впервые в Абхазии? Как ваша жизнь?
3: Нет, я не в первый раз в Абхазии. Как-то был я году в 76-м. Давно. Вот я помню, мы решили нам организовать экскурсию на озеро Рис. Вот я на всю жизнь запомнил вот эти красоты, дорога туда, ну, великолепные места, красивейшие.
6: Сейчас мы исполним одну из самых наших, наверное, знаменитых песен. Из известного кинофильма «Граница таежной работы».

радиостанция «Гордость». Вы слушаете радио «Гордость». «Гордость» — это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Одним из проявлений милосердия является самопожертвование. О нем я бы и хотел поговорить. Это ведь очень присущая всем нам черта – сделать что-то ради блага другого человека, испытав при этом радость. В Евангелии от Иоанна записана фраза, принадлежащая Иисусу Христу. «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя». Однажды мне довелось стать свидетелем таких событий. Мы вывозили беженцев из Бахмута, ныне Артемовска, и, познакомившись с одной семьей, разговорились, узнав их историю. Так получилось, что трое наших бойцов выводили их из-под обстрела. В ходе тяжелой эвакуации первый, закрыв собой их младшую дочку, получил ранение. Другой смог перевести большую часть семьи, отвлекая на себя внимание, и не получил значительных повреждений. А вот замыкающий пожертвовал собой. Прикрыл отход гражданских, буквально встав намертво перед противником, преследующим семью. Наши парни, проявив милосердие, посчитали своим воинским долгом помочь так остро нуждающимся в них людям, пусть и совершенно незнакомым, но теперь навсегда ставшим им родными.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Москва слезам не верит» – один из самых популярных советских фильмов, лауреат премии «Оскар» и приза Берлинского кинофестиваля. В 80-м году в СССР его посмотрели 90 миллионов человек. Право на показ кинокартины купили 100 стран мира. Президент США Рональд Рейган смотрел его 8 раз, чтобы постичь загадочную русскую душу. Секрет успеха в мастерской работе режиссера Владимира Меньшова и трех актрис. Взрослые женщины за 30 лет сыграли героинь, которым нет и 20 лет, и никто ничего не заметил. Удивительный факт. Несколько известных актрис, которых Меньшов пригласил на роль Катерины, отказались сниматься, как они говорили, в дешевой мелодраме. Алексей Баталов еле согласился на роль интеллигентного слесаря Гоши, который после выхода фильма стал визитной карточкой актера. Интересный факт о том, что фильм получил «Оскара», Меньшов узнал из программы «Время» 1 апреля и решил, что это шутка.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно, и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Памятник труженикам тыла в Раменском воздвигли совсем недавно, в 19-м году. Плечом к плечу стоят мужчина и женщина. Он держит лист танковой брони, она – рулон ткани. Скульптурная группа напоминает о событиях Великой Отечественной, когда жители Раменского, нередко женщины и подростки, трудились по 12-14 часов для победы и фронта. Огромен вклад в нашу победу местной бумагопредельной фабрики, которая тогда была крупнейшей в Подмосковье. А еще труженики тыла из Раменского смогли на собственные средства оплатить и подарить фронту бронепоезд. Гордимся!
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: 1000 поводов для гордости. Самый мощный в мире ракетный двигатель. Летом 2023 года научно-производственное объединение «Энергомаш» имени пионера космического двигателестроения академика Валентина Глушко сообщило об успешном завершении огневых испытаний ракетного двигателя РД-171МВ. Тяга двигателя составила 806 тонн сил, что делает его самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире. Предыдущий рекорд среди жидкостных ракетных двигателей также принадлежит отечественному двигателестроению. В 1988-м предшественник 171-го, двигатель РД-170, обеспечил полет уникальной ракетно-космической системы «Энергия Буран». Тяга этого двигателя составляла 740 тонн сил. Гений места на радио «Гордость».
1: Михаил Андреевич Великанов – выдающийся уроженец Казани, основоположник гидрологии суши. Его труды о процессах и руслах рек не теряют актуальности по сей день. Любопытно, что изначально Великанов был не теоретик, а сугубый практик. Родившись в конце 19 века, он закончил Институт инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге и еще до революции успел построить мосты через Буг и Березину. Начать проектировать сложный мост через Волгу близ Саратова. В 17 году судьба занесла его в Томск, где он преподавал в технологическом институте и параллельно изучал гидрологию сибирских рек. Именно тогда он создал работу о шлюзовании реки Томи. С этого началась его научная карьера. Михаил Великанов выдвинул и развил идею постоянного мониторинга и учета талых и дождевых вод. Ученый по всей стране основал водно-балансовые станции, где фиксирует и мониторит состояние стока рек, уровень влажности почв, температуру, соленость воды и другие параметры. Его исследования и сейчас позволяют предсказывать засухи и наводнения. Изучал он и селевые потоки в Азии. Бился над возможностью их предвидеть заранее. Среди детищ ученого – первая лаборатория русловых процессов в Академии наук СССР, кафедра физики руслового процесса в МГУ. Казань гордится своими.
0: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Троицкий собор – главный храм подмосковного Раменского и один из символов этого уютного города. Построили его еще в 19 веке на средства владельцев бумагопредельной фабрики Малютиных и княгини Анны Голицыной. Потом к храму пристроили интересную колокольню в русском стиле с богатым декором из красного кирпича. Пышные кокошники и орнаменты напоминают стиль исторического музея в Москве. Строил колокольню архитектор Аркадий Целлеров. Троицкий храм известен еще и тем, что именно в нем решил посвятить свою жизнь церкви известный православный писатель, епископ Варнава Беляев.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Поэт Наталья Тебелева.
3: Каждое 9 мая бабушка и дедушка брали меня, ребенка, с собой на праздничные мероприятия в Саратовский медицинский институт, где бабушка заведовала кафедрой. Они познакомились в конце Великой Отечественной войны в Венгрии. Она – военный медик, он – замполит. Это то, почему я есть. Это то, что меня формировало. Из этого и складывается историческая память народа. Нас новый век раскачивал и гнул. А вот сломить получится едва ли. Нам нужно довоевывать войну, что наши деды Неда воевали. Она была возможна лишь в кино. Погребена под корешками книжек, в другое время, в плоскости иной. А оказалось явственней и ближе. Сложнее и проще, больше и страшней. Иглой кровавой свастику наметив и волчий крюк на сгорбленной спине безумного соседа по планете. А память, словно памятник поправ, и стынет, стонет небо изумленно над бабьим яром шелест диких трав и черные фашистские знамена. Живем, покуда чувствуем родство с мальчонкой, там невинно убиенным, расстрелянным за то, что у него неправильная кровь текла по венам. Что делать, кто бы ни был виноват, а победить должны мы по-любому, пройдя дорогой выцветших солдат из дедова военного альбома.
4: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире поэт Александр Шаганов.
5: Вопрос от слушателя, да, который и предварит ту самую композицию, которая действительно, ну я сам лично, какое-то мероприятие было, написано «Народная да, песня». Да. Итак, Александр, как родилась песня про коня? Откуда пришла идея? Сразу почувствовали, что сочинили что-то особенное.
6: Да. Знаете, эта песня как воспоминание о своих детских годах, которые я проводил летние месяца под Владимиром, под Суздалем, где откуда мой род, по отцовской линии, да. И вот спустя годы, да, я придумал август 93-го года. Ну, я придумал на музыку Игоря Матвиенко. Мы никогда не думали, что у нее будет такой успех устойчивый. Эта песня действительно, вот она, знаете, не то что знакомая многим, а, смею надеяться, и любимая очень многими людьми. И вот один мой знакомый художник, он сказал, ты понимаешь, очень лестные слова вот в мой адрес, он сказал, знаешь, говорит, есть гимн страны, а есть гимн народа.
5: Да.
6: И я, конечно, благодарен этой песне. И у меня сейчас есть возможность ее исполнить, с вашего позволения.
5: Более того, это настолько эксклюзивное, да, исполнение. Я думаю, что вы не слышали никогда в исполнении Александра Шаганова, да, эту песню.
6: Строго не судите, дом уже никто не слушает, а тут чудесная возможность для вас исполнить.
5: Итак, «Конь» в исполнении Александра Шаганова в эфире радио «Гордость».
6: Уже внутренне начал улыбаться с первых аккордов.

0: Дай Бог всего-всего. Вот всем нашим радиослушателям, кто вместе с нами, здоровья покрепче. Да, мир вашему дому. Спасибо, друзья. Авторское исполнение.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире самолет на криогенном топливе. 15 апреля 1988 года совершил первый полет самолет Ту-155, силовая установка которого работала на жидком водороде. Один из трех двигателей самолета был специально сконструирован для работы на криогенном топливе и не имел аналогов в мире. На следующем этапе эксперимента водород заменили на сжиженный природный газ. Оба вида криогенного топлива показали лучшую по сравнению с авиационным керосином экономичность и экологичность. Всего экспериментальный Ту-155 совершил 70 полетов на криогенном топливе. Считается, что этот самолет намного опередил свое время.
2: История одной песни.
3: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ренат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
4: Я сегодня до зари

тяжести такой горблюсь. Но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос. Все звучит во мне его песня, а степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены, просыпаемся мы

0: и грохочет на полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
2: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой программы Иван Гусев, ветеран СВО, который вынес несколько раненых солдат с поля боя. Награжден орденом «Ахмат-спецназ» с личной благодарностью командира за спасение жизни людей и выполнение боевых задач без потерь. Иван с детства хотел стать офицером. В зоне специальной военной операции служил в разведке. По его словам, отправился туда, чтобы защищать будущее детей всей страны. В филиале фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области помогли Ивану с трудоустройством и оформлением необходимых документов для получения выплат. Также герой прошел медобследование и сейчас работает преподавателем ОБЖ в школе, где проводит уроки патриотического воспитания и делится личным опытом с детьми при поддержке Центра православные «Витязи». Он на собственном опыте убедился, что фонд заботится не только о ветеранах СВО, но и об их семьях. Теперь он может работать, общаться с подрастающим поколением, передавать боевой опыт. Видит, что молодежь хочет знать больше о происходящем из первых уст. Именно такие, как Иван Гусев, смогут научить наших детей быть храбрыми и любить Родину. Слава нашим героям!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что негласный символ Ижевска, мальчика Ижика, отливали из старых ключей? Скульптуру придумали ребята «Объединение Юность» из Октябрьского района города. Они объявили сбор старых ключей, чтобы переплавить их в скульптуру. Всего удалось собрать 180 килограммов. Ключи переплавили рабочие из стали. Они же создали саму скульптуру, решив даже не обращаться к профессионалам. Ижик должен быть народным. В результате появился мальчик, одетый в традиционный кафтан и цилиндр ижевского рабочего прошлого века. В городе скоро появится еще несколько братцев Ижика.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Программа «Здесь все свои». Специальный выпуск. Гость студии – пресс-секретарь московского НПЗ Федор Казанцев. Полный выпуск доступен на странице «Радио Гордость» во ВКонтакте и на канале станции «Врутьюб».
4: Федор, все-таки простейший вопрос. Начнем с того, что такое МНПЗ, что такое Московский нефтеперерабатывающий завод, чем он отличался от других предприятий той поры, а мы сейчас говорим об истории, о Великой Отечественной войне, и почему именно Московский НПЗ считается символом стойкости?
5: Ну, завод на протяжении всей истории выполнял свою главную миссию, снабжал город и страну топливом. Это завод топливного профиля, и основная продукция – это бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Все, благодаря чему ездит общественный транспорт, коммунальные службы, летают самолеты, что было важным вот на протяжении индустриализации, развития дорог, транспортных сетей, и сейчас остается актуальным. Поэтому основная наша миссия и по сей день остается такой же. Ну а появление завода там, где он сейчас находится, это Капотня, было особенным. Конечно, в 1938 году, когда завод был построен, село Капотня в Москву не входило, оно было где-то в 10 километрах от границ города на тот момент. И особенность постройки завода именно в этом месте необычно. Все заводы нефтеперерабатывающие строили в местах добычи нефти. Это было удобнее, добыли, никуда не нужно трансформировать сырье, здесь же его перерабатывать и уже везти к потребителю. Но в связи с развитием таким массовым дорог, транспорта в 30-40-е годы, завод было решено построить там, где больше всего нуждались в нефтепродуктах. Выбрали, соответственно, место около Москвы, потому что из нефтепродуктов, в принципе, делается очень много, не только это моторное топливо, но и дороги, в частности, битум для строительства дорог. Даже метро строилось с использованием нефтепродуктов Московского нефтеперерабатывающего завода. И поэтому вот в излучине Москвы реки построили тогда завод.
4: Но, Федор, наверняка вы знаете точно всю историю завода. Вот мне интересно, когда вот я слышу такой рассказ, я начинаю представлять, как это было, как принимались решения. Вот наверняка же Иосиф Виссарионович тогда вышел на берег Москва-реки и сказал, вот здесь будет завод. Вот сохранились ли какие-то кадры, может, как все начиналось?
5: Кадров не сохранилось, но известно, что решение было принято в 1935 году, то есть на строительство ушло значительное время. Все-таки страна была в нефтепереработке, наверное, не самой сильной на тот период, и требовалось значительные ресурсы и время, чтобы такое предприятие стратегически важное построить. Тем не менее, были и уже обстоятельства, которые определили место строительства, ну, та же самая река. Тогда сырье доставляли по рекам. Не было трубопроводов, которые сейчас существуют. И к тому же вода нужна всегда в нефтепереработке для охлаждения, для того, чтобы проходили различные химические реакции. Для этого требуется много воды. И вот поэтому место было определено с ландшафтом и структурой.
4: А сохранился ли, может, какой-то указ?
5: Да, указ о том, что завод должен был быть построен, от 1935 года сохранился.
4: За подписью Иосифа Виссарионовича, наверняка.
5: Или наркомата тяжелой промышленности.
4: Да, да. Но вернемся к тому, с чего начали. Собственно, война. Завод не остановился ни на минуту. То есть все 1400.

0: Была принята программа маскировки, например, был замаскирован Большой театр, Кремль, да, другие объекты. И также с московским нефтеперерабатывающим заводом. Он был замаскирован, но все-таки это большое предприятие, его как иголку в стоге сена не утаишь. То есть он все равно оставался на виду, и тогда инженеры... И здесь большая заслуга директора на тот момент московского нефтеперерабатывающего завода Петра Финенко в том, что завод остался на своем месте, он был замаскирован и не был эвакуирован. То есть, по сути, во-первых, тогда директор понимал всю важность снабжения нефтепродуктами армии и тыла, и такое решение было принято. Ну а чтобы завод продолжил свою работу, уже был еще ряд мер интересных предпринят.
1: Ну вот вы как-то так говорите, интересных это каких?
0: Ну, одной маскировкой не обошлись, и когда начались уже первые налеты вражеской авиации, то было принято решение пойти на хитрость и построить недалеко от настоящего замаскированного завода фальшкопию. Это такие сооружения, которые строили из фанеры, из дерева, которые по очертаниям должны были напоминать настоящие установки, резервуары, чтобы с высоты вражеские летчики путали.
1: И этот объект гениально. Гениально. А эти меры доказали свою эффективность прямым путем? Ну, то есть в этот фальшзавод прилеты осуществлялись, наверное, да?
0: Да, он доказал свою эффективность, но мало того, после того, как первые бомбы зажигательные падали на вот этот фальшзавод от сбитых с толку летчиков, наши нефтяники пошли на большую хитрость. Они понимали, что если просто упадет бомба на картонную какую-то копию, то эффекта такого не будет. И они организовали дежурство, принесли туда какие-то остатки нефтепродуктов, промасленную ветошь, бочки из-под топлива. И каждый раз, когда был налет, специально поджигали, а нефтепродукты горят с характерным таким черным дымом, с пламенем. Соответственно, вот они еще создавали такое огненное шоу, которое дополнительно сбивало с толку, да, делало вид, что летчики выполнили свое задание и отводило от настоящего завода удар таким образом.
1: Вот она, наша русская, тогда советская смекалка.
2: В студии программы «Здесь все свои» был пресс-секретарь московского НПЗ Федор Казанцев. Как столичный завод бесперебойно проработал всю Великую Отечественную. Как стал символом стойкости и уверенности в завтрашнем дне. Как предприятие не останавливалось ни на один день даже во время битвы за Москву. А также о сотрудниках, которые защищали столицу в 41-м, снабжая страну топливом. Об их потомках, кто сегодня продолжает миссию московского НПЗ. О современном заводе, высоких технологиях и перспективных рабочих местах в полном выпуске программы на странице «Радио Гордость» во ВКонтакте и на канале станции «Врутьюб».
3: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Великий Новгород – место зарождения русской государственности и демократии, первая столица Древней Руси. Место, куда пришел Рюрик со своей дружиной. В городе не найти ни Комсомольского переулка, ни площади Ленина. На картах тут отмечены улицы Даньславля и Разважа. Это родина Сергея Рахманинова и Николая Миклуха-Маклая, а также родной город Виталия Цветкова, автора знаменитой песни группы «Браво» «Любовь не горит». Но сегодня мы послушаем песню уже собственного проекта Цветкова, который называется «Виктор Виталий». Песня «Продолжение».

0: словами. Поэты Донбасса. Андрей Болдырев, 1991. Первый класс. Мы бросали в окно самолетик бумажный со звездой на борту, и летел он по небу над скверами, над домами, над всею страною, и было неважно, что распался единый могучий, и что пионерами мы не станем уже никогда. На засыпанной снегом спортплощадке мы часто играли в войну после школы. И упасть и лежать, и смотреть в безмятежное небо понарошку убитым казалось тогда по приколу.
1: Это стихотворение созвучно целому поколению россиян. Курский поэт Андрей Болдырев написал его на основе собственных детских впечатлений. В 1991 году Андрею было 7 лет.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Спецприз». «Наша победа» и «ОУТН». «Огнем по кругу».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Артоболевский – выдающийся ученый-механик 20 века, академик, известный как один из основоположников акустической динамики машин и кибернетики в теории механизмов. Под его руководством проводились уникальные эксперименты, изучающие влияние вибраций на устройства и материалы. Одним из главных вкладов Артоболевского стала разработка классификации пространственных механизмов и методов их кинематического анализа. В 1937 году он опубликовал первую в СССР монографию «Теория пространственных механизмов», что положило начало дальнейшим исследованиям в этой области. В 1939 году он разработал методы анализа сложных многозвенных механизмов, что улучшило понимание их движения. В 1960-х годах Артоболевский внес значительный вклад в теорию механизмов для медицинской диагностики, что привело к созданию новых методов и приборов для диагностики и лечения заболеваний. Его работы сделали медицинскую диагностику более точной и безопасной. Артоболевский также занимался динамикой машин в экстремальных условиях и стал основоположником акустической динамики машин, инициировав новые направления в теории механизмов, связанные с кибернетикой и биомеханикой. Его исследования в области акустики способствовали улучшению звуковых характеристик музыкальных инструментов и аудиоаппаратуры. Благодаря его экспериментам по воздействию вибраций на механизмы были разработаны инновационные принципы конструирования машинных агрегатов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сейчас все знают, что такое спам – массовая навязчивая рекламная рассылка в интернете. Но само слово гораздо старше глобальной сети и приобрело свое современное значение еще в доинтернетную эпоху. Жила-была в американском городе Остин компания, которая производила разную мясную продукцию. Очень популярны были их свиные мясные консервы, которые назывались «spiced ham» – ветчина со специями, или сокращенный вариант – «спам». Во время Второй мировой спам поставляли американским войскам, а после окончания войны на складах осталось огромное количество нереализованной продукции. И тогда производители начали ее бешено рекламировать. Слово «спам» бросалось в глаза на каждом углу и звучало, как сказали бы сегодня, из каждого утюга. Об этом слове вспомнили через несколько десятилетий, когда уже работал прообраз сегодняшнего интернета, и назойливая реклама появилась в сети.
3: История одной песни.
1: В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм. Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
4: От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется.
1: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но, будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку-енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую улыбку в исполнении Ирины Еликаровой.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Игорь Тарасов, группа «Лампасы».
1: Служение Отечеству звучит громко, да? По мне, служение – это когда после концерта подходит парень или девушка и говорит: «Спасибо, ваша песня сегодня помогла мне не сорваться». Или когда люди в зале подхватывают припев, все вместе мы поем, как один человек, без музыки, под ладоши, когда выключается свет, например, в Донецке. И мы всем залом поем песню, хором. Ты понимаешь, твоя музыка стала их голосом. Потому что лампасы мы не философы и не политики. Мы просто играем то, что на душе. Про нашу жизнь, про наши радости, про наши беды. Если это помогает кому-то не падать духом, если люди после концерта выходят чуть светлее, значит, мы делаем что-то важное. Самая высокая награда для меня, когда люди говорят, вы становитесь народным коллективом. Не звездным, не модным, а народным. Это значит, мы попали все-таки в точку. Наши песни отзываются в сердцах. Снова, как вот скажу, как от лица отца. Как отец, я хочу, чтобы мои дети росли в стране, где искусство, оно не для избранных. Где искусство для всех. Где музыкант может честно сказать то, что думает, и его услышат. Где песня не просто развлечение, а способ быть вместе, поддерживать друг друга. Служить можно по-разному Отечеству. Мы служим музыкой. Пока люди хотят нас слушать, мы играем и будем играть от души.
0: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире электротехническая выставка. В марте 1880 года в помещении Русского технического общества в Санкт-Петербурге открылась первая в мире электротехническая выставка. Идейными вдохновителями стали ведущие ученые электротехники того времени. Среди них пионеры электрического освещения Павел Яблочков и Александр Ладыгин. Что интересно, будущий изобретатель радио, тогда еще студент физико-математического факультета Петербургского университета Александр Попов, работал на этой выставке экскурсоводом-объяснителем.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Ижевск – одна из крупнейших столиц России, родина калаша. Город сравнительно молод, родом из 18 века, и начался с металлургического завода, который теперь знает весь мир. В плане архитектуры его сравнивают с Петербургом. Подобно северной столице, Ижевск создавали по единому плану. Доминанта и визитная карточка – собор Михаила Архангела в 67 метров высотой. Красный, кирпичный, с пятью колокольнями и четырьмя куполами, похожий одновременно на Кремль и собор Василия Блаженного, и при этом единственный в своем роде. Уникален и Ижевский пруд – крупнейший искусственный водоем Европы. Это водохранилище, созданное для нужд металлургического завода, с которого когда-то начинался город. Набережная носит имя архитектора Семена Дудина. Это он построил сохранившийся с начала позапрошлого столетия арсенал Ижевского завода в стиле классицизма. Ну а легендарному калашникову и вообще стрелковому оружию посвящен целый музей. Сейчас его коллекция насчитывает больше 18 тысяч единиц. Едем в Ижевск и слушаем Михаила Абросимова на радио «Гордость» 92,8 FM в городе оружейников и стали.
3: Мой Ижевск, он раскинулся возле пруда. По иронии злой до великой реки не допущен. И, конечно же, разные есть на земле города. На щите обороны страны мы заклепочки плющим. Здесь завод, остановка и снова завод. На заводах на многих ни вывески нет, ни названия. На заводах работает самый обычный народ. И, конечно, мы, город, желаем тебе процветания –

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, откуда в литературный русский пришло выражение «нечем крыть», то есть «нечем аргументировать свою правоту»? Изначально так говорили карточные игроки. Во множестве игр старшая карта бьет младшую. При этом игрок со старшей картой кладет ее сверху, то есть накрывает, кроет младшую карту. А если старших карт нет, то и крыть нечем. Из арго картежников выражение перешло в литературную речь, где стало обозначать отсутствие аргументов в пользу той или иной позиции. Именно в этом значении употребляет его герой романа Шолохова «Тихий Дон» красный казак Федор Подтелков. «Мы вас фактами закидаем. Не верю я, чтобы войсковое правительство спасло Дон. Какие меры принимаются к тем частям, какие не желают вам подчиняться? Нечем вам крыть, а народ и фронтовые казаки за нас стоят».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
1: Ветерану специальной военной операции Юлиану Красавину 30 лет. Он выпускник Сахалинского государственного университета, школьный учитель. Педагогический стаж 10 лет с перерывом на срочную службу. Преподавал в одной из сахалинских школ историю обществознания ОБЖ. Организовал отряд юнармии. Кандидат в мастера спорта. Победитель чемпионатов по разным видам единоборств. Тренер. А еще он Цезарь. Это позывной. Говорит, боевые товарищи окрестили так из-за сходства имен – Юлий и Юлиан. Но есть мнение, что еще из-за способности делать много дел одновременно и все хорошо.
2: Мне в детстве всегда рассказывали про моего прадеда Александра Геннадьевича Красавина, боевого летчика, представленного к званию Героя Советского Союза. И там сложный момент, я вспоминал о нем. И понимал, если он преодолел, то я должен быть тоже достоин своей фамилии и стараться делать свою работу отлично.
1: Цезарь провел за ленточкой больше года, с перерывом на отпуск по рождению сына. Был ротным санинструктором. Еще до СВО он получил специальную подготовку и параллельно оператором дрона. Во время боев под Новомихайловкой получил тяжелое ранение в ногу. Ступню сохранить не удалось. Сейчас Юлиан осваивает протез. Занимается патриотическим воспитанием молодежи. Подал заявку на участие в президентской программе «Время героев». А еще занялся литературной деятельностью. Его очерк «Андреич» издан в сборнике рассказов участников СВО «Нет уз святее товарищества». Но вот как не Цезарь? Конечно, Цезарь. Еще какой!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса. Виктория Семибратская. По дороге домой.
3: По дороге домой небо дымом затянуто. Пахнут гарью леса, и давно не поют соловьи. Бесконечная степь простирается свитками памяти. Не остаться в живых, если жизнь прожигать в забытьи. По дороге домой мы теряем товарищей. Самых верных друзей вырывает слепая война. Не прощаясь, идут в утро дымкой стремительно тающей. На граните слезой в сердце Родины их имена. По дороге домой на посул не позаримся. Все круги позади, ускоряем решительный шаг. Здравствуй, мать! Мы прошли и забвенье, и пепел пожарища. Мы вернулись домой защитить тебя от передряг.
4: Стихотворение «По дороге домой» написано 25 сентября 2022 года. Его автор, поэт и писатель из Донецка Виктория Семибратская, так описывает этот день. До подписания президентом Российской Федерации соглашения о присоединении новых регионов оставалось 5 дней. Но в воздухе уже звенело ожидание главного для нас события.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: За памятником паровозу в Луганске стоит яркая история. В 49-м местный завод выпустил тысячный послевоенный паровоз серии «СО», названный в честь Серго Орджоникидзе. Тысячный за 4 года. В 43-м отступающие немцы дотла разрушили завод и жилую застройку. 2 года лишившиеся всего рабочие восстанавливали цеха. Колеса первого послевоенного паровоза застучали осенью 45-го. В 48-м их выпустили уже около 500. Памятник – символ Луганска, непобедимого и несгибаемого. Кстати, долгое время луганские заводчане приезжали рапортовать в Москву на новых, только что выпущенных паровозах. Именно так они еще до войны представили правительству серию ФД. Луганские паровозы с 30-х годов конструировали под железные дороги любых габаритов. Ведь их покупали от Венгрии до Индии. Помним традиции вместе с радио «Гордость». История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, мы считали, что это будет одноразовый номер. И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песнеров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Нина Соколова – первая женщина-водолаз в мировой истории. Профессия водолаза всегда считалась исключительно мужской, однако Нина первой доказала, что ей по плечу и погружение в воду, и огромный водолазный костюм. На момент первого своего опыта погружения она весила 50 килограммов, а ее костюм – больше 80. Родилась Нина в 1912 году в Череповце в многодетной крестьянской семье. После школы уехала в Ленинград, где поступила в Ленинградский институт инженеров водного транспорта. Она была единственной девушкой на курсе. С красным дипломом инженера-гидротехника она попала в знаменитую экспедицию подводных работ особого назначения. За 2 года до Великой Отечественной Соколову зачислили на военную службу на Северный флот, а потом перевели на Балтийский. Именно подразделению Соколовой пришлось обеспечивать работу дороги жизни. Во время блокады Ленинграда она руководила прокладкой по дну Ладожского озера трубопровода, по которому с большой земли в осажденный город подавалось топливо. После этого Нина Соколова возглавила прокладку электрического кабеля по дну озера для бесперебойного обеспечения Ленинграда электричеством. После войны Нина Соколова продолжала трудиться вместе с водолазами, восстанавливая разрушенное хозяйство. В ее профессиональном списке восстановление подводной части американского моста через Дон, разминирование водослива и турбин Свирской ГЭС, обследование дна Невы для строительства 2 железнодорожных мостов от Ленинграда до Шлиссельбурга. В феврале 2021 года ее именем назвали набережную реки Шексны в ее родном Череповце.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города – необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Анапа – один из самых известных курортов юга России. Официальный статус курорта город получил более 125 лет назад, став одним из первых в стране. С самого начала Анапа развивалась как лечебная здравница. Сюда ехали за мягким климатом, теплым морем, минеральными водами и целебными грязями. Но путь к этому был непростым. За свою историю город сменил несколько названий, пока не закрепилась современная Анапа, что в переводе означает «край круглого стола». Когда-то она была турецкой крепостью, которую России удалось отвоевать лишь после 6 штурмов. Сегодня Анапа – это уже не бастион, а солнечный символ отдыха. Здесь древние руины соседствуют с современными санаториями, а шумные пляжи каждый сезон напоминают – Анапа всегда была и остается городом, созданным для отдыха.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Певица Мара.
3: Милосердие – это одно из главных качеств нашего народа. Русский человек, русский народ милосерден и великодушен. Он умеет прощать и сострадать. Всем миром помогали в деревнях, крестьянские общины погорельцам, вдовам и сиротам, селили в свои дома, кормили, отдавали им последнюю копейку. Учили своих детей незыблемому правилу – ближнему надо помогать. Милосердие – это ведь прежде всего действие. Действенная и бескорыстная помощь тому, кто в ней нуждается. Символ любви к ближнему – сестры милосердия. Институт сестринства появился в Российской империи в середине XIX века. По инициативе царственной особы великой княгини Елены Павловны во время Крымской войны открывается крестовоздвиженская община сестер милосердия. Принятые в нее дамы и барышни, в основном знатного происхождения, проходили срочный курс обучения и отправлялись на фронт, в Севастополь, где работали в госпитале и лазаретах под руководством великого хирурга Пирогова. Примеров мужества русских сестер милосердия множество. В окруженных врагом госпиталях они закрывали собой раненых от пуль врага. так же, как сейчас, в медсестры и в такмед, в волонтеры на фронт СВО едут наши совсем юные девчонки, чтобы спасать, вытаскивать, помогать нашим парням. Особый вид милосердия – милость к врагу, к поверженному врагу, к пленным. Во время Великой Отечественной, несмотря на все преступления фашистских захватчиков, советские солдаты по-человечески относились к пленным немцам, к женщинам и детям на территории побежденной Германии. Давали им согреться, кормили, лечили раненых. Так же, как сейчас, наши бойцы на СВО подчас спасают жизни сдавшемуся врагу, выводят их из-под ударов их же беспилотников, проявляя настоящее милосердие и человеколюбие.
2: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Ольга Тихонова, руководитель Всероссийского творческого центра поддержки участников СВО и их семей «Лисёна Арт».
4: Чем занимается центр? Из названия уже понятно, что творчеством в первую очередь. Но какие направления основные?
5: Вы знаете, я очень долго думала, как и чем помогать. И пройдя свой жизненный путь, я поняла и увидела, насколько работают краски, холст, кисти, цветные карандаши. Что то, о чем мы держим внутри и не всегда готовы, самое главное, готовы поделиться с кем-то. Я вам рассказала, да, в начале нашего эфира о том, что мне просто максимально хотелось быть одной, плакать, кричать от безысходности, от непонимания, куда мне идти, что делать, но не хотелось вообще в этот момент с кем-то говорить. И, видимо, вот этот холст сработал со мной как лицо, которому я доверяю. То есть я на него выплескивала все свои страхи, переживания, боль, слезы. И я поняла, что этот инструмент очень сильно и хорошо работает. Он дает возможность человеку выплеснуть, не хранить у себя там в душе все вот эти страхи, волнения, опасения. Так и родилась идея заняться именно творческим направлением. На сегодняшний день у нас порядка 12 творческих арт-лабораторий. Это и глинотерапия, и музыкотерапия, и танцетерапия, и терапия искусствами, и терапия творчеством, когда мы рисуем с парнями в госпиталях картины, аффирмации, когда мы закладываем в них смысл, когда мы погружаем их в этот творческий процесс, и они непринужденно уже к концу нашей встречи начинают улыбаться. И вот сегодня со мной здесь у вас в гостях наш прекраснейший, самый лучший и открытый друг Александр Бордик, который не понаслышке знает уже, да, действительно больше года. Мы вместе шагаем и делаем добрые дела. Я хочу сказать, что мы всегда рады каждому из вас. Я, наверное, может быть, не совсем правильный тот руководитель, который свой личный номер телефона всегда оставляет везде. Мой номер телефона 8-963-625-40-16. Я в целом 24/7 всегда в круглом доступе. Вы можете написать, позвонить, уточнить любой вопрос, который вас интересует или беспокоит. Ну и, конечно же, наше теплое пространство, которое находится по адресу Москва, улица Проспект Мира, дом 43, третий этаж. Ну и даже если вы, в принципе, зайдете в пространство дома Ватковского и скажете, как нам пройти в центр Лисёна Арт, вас любой сотрудник проводит к нам в гости. И именно там мы готовы встретить каждую маму, каждую супругу, сестру, подругу боевую, любого человека, кто нуждается в помощи и поддержке, проходя не самый простой свой жизненный путь.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новые эффективные лекарства от депрессии создают российские ученые. Действующим веществом в нем станет виндобурнол. Более ранние исследования показали, что он оказывает положительное воздействие на нервные клетки и нейромедиаторы, а значит, может лечить заболевания, связанные с перепадами настроения, расстройством памяти, снижением интеллекта. Пока наши ученые испытали вещество для лечения депрессии на мышах. Испытания показали хорошие результаты. Зверьки больше общались с сородичами, их меньше тянуло на сладкое. Симптомы депрессии у людей и животных очень схожи. А еще ученые обнаружили общее положительное воздействие виндобурнола на мышцы и обмен веществ. Так что новое лекарство от депрессии не за горами. Исследования провели ученые из Центра фундаментальной основы биотехнологии РАН при поддержке индустриального партнера группы AirFarm. Несмотря на все сложности, его результаты удалось опубликовать в очень престижном международном медицинском журнале.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Омск – город еще молодой. Построен в начале 18 века. С тех пор он превратился в мощный промышленный центр и музейную столицу Западной Сибири. Музей имени Врубеля – крупнейший в регионе. Центр «Эрмитаж Сибирь» – первое представительство главного музея страны за Уралом, хранит сокровища мировой культуры от античности до наших дней. С 18 века сохранилась Омская крепость. Сейчас бывшие укрепления превратили в парк с развлечениями для всех возрастов. Еще одно свидетельство военного прошлого – Тарские ворота, оставшиеся от старинных укреплений. Есть поверье, что если пройти через них на одной ноге и загадать желание, оно сбудется. Омский театр драмы принес городу звание театральной столицы Сибири. Массивное бело-зеленое здание театра, возведенное в начале прошлого века, одно из украшений города. Не забывают в Омске и простых тружеников. Поставили памятник сантехнику Степанычу. Трудяга замер, вылезая из канализационного колодца. Едем в Омск и слушаем песню из мультфильма «Смешарики» на радио «Гордость» 91 FM.
2: Смотрят сосны сверху строго.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Полунин – яркая звезда современного мирового балета. Родился он в Херсоне, учился сначала в Киеве, а затем в Лондоне, где сделал головокружительную карьеру. Уже в 19 Полунин был премьером Королевского балета в Лондоне, самым юным за историю труппы. К тому времени он был финалистом и призером престижнейших международных конкурсов. В 12 году артист переехал в Россию и стал выступать сразу в двух театрах – Московском имени Станиславского и Немировича Данченко и в Новосибирском театре оперы и балета. Спустя несколько лет объявил о принятии российского гражданства. Сергей Полунин органично соединяет современность и популярность. Год назад он танцевал «Лебединое озеро» прямо на территории музея-заповедника Херсонес, на открытой сцене, собрав невероятное количество зрителей. Он обладатель золотой медали и приза зрительских симпатий престижнейшего балетного конкурса «Приз Лозанны» и звание «Лучший классический танцовщик» британского сообщества критиков. С равным блеском танцует в современном и классическом балете, в «Жизели» и в «Капеллии», в «Рапсодии» и «Спартаке». Балет способен поглотить жизнь без остатка, но Полунин один из тех, кто успевает везде. Он основал благотворительный фонд, который поддерживает молодых артистов. 5 лет исполнял обязанности ректора Академии хореографии Севастополя. За активную общественную позицию он еще в 2018 году оказался в списках украинского миротворца. А еще артист балета – отец 3 сыновей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Не все знают, что подмосковный Королёв связан не только с космосом, но и с Мариной Цветаевой. В Болшеве расположен ее музей. Зеленый бревенчатый домик с 2 террасами, построенный в 1933 году, был дачей органов, которую предоставили поэтессе и ее семье. Именно в Болшевском доме Цветаева создала переводы Лермонтова на французский язык. Они составили известную «Болшевскую тетрадь». В доме жили 2 семьи. Со времен Цветаевой сохранились принадлежавшие ей столовые приборы. На стенах уникальные фото, в том числе кот поэтессы Васенька.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Сергей Геннадьевич Новиков, начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам.
4: Сергей Геннадьевич, вы являетесь фактическим основателем форума «Форсаж». Вот прошло 15 лет, и в этом году основной сценарий у нас увязан с фантастикой. Писатели-фантасты представили 12 сценариев будущего. Почему выбран именно такой формат, и можно ли доверять фантастам?
5: Мне трудно сказать, можно или нельзя доверять фантастам, но суть в том, что многие сочинения, которые считали в свое время фантастическими, они стали реальностью во многом, потому что ученых натолкнули на мысли о том, что такие технологии, устройства общества или такие модели могут существовать. Да? То есть вот ученые в своем мире доказанных физических принципов существуют, да, и иногда трудно заглянуть за горизонт. А прочитав книгу фантастов, получается, что они как бы видят эту уже существующую в голове конкретно взятого человека модель, да, и у них открываются глаза на что-то. Вот. И отвечая на ваш вопрос, почему именно сейчас, почему именно на «Форсаже», вот вы сказали, там, основатель форума, это госкорпорация «Росатом» основала этот форум, и вполне естественно, что именно на форуме, который основан и во многом патронируется, так скажем, атомной отраслью России, фантасты получают поле для презентации своих идей, поскольку вся атомная энергетика, это тоже в свое время было такой какой-то совершенно невероятной фантастикой. И если, допустим, посмотреть на период развития атомных институтов до Великой Отечественной войны, ну, начнем с того, что их было-то всего ничего, там, немного. А почему? Потому что считалось, что это сугубо теоретическая дисциплина, что это на практике абсолютно неприменимая какая-то фантазия ученых, которые говорят о том, что можно воспользоваться энергией атомного ядра. Это ядро-то само было не изучено практически. Вот поэтому на как раз примере становления истории атомной отрасли очень хорошо видно, что фантастика является очень перспективным направлением для изучения.
1: История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Оц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Аленкина. «Летят облаков паруса».
2: Летят облаков паруса по небу еще голубому. Я верю еще в чудеса и рада пришедшему грому. Но в небе не гром раскат, летят на войну самолеты, а с яблонь летит листопад и будто бы шепчет: «Ну что ты?» За осенью снова зима, а там, может быть, развеснится, и люди вернутся в дома, чтоб заново в мире родиться. А может, не стану гадать, известна судьба только Богу, пока продолжаю писать, с тревогой смотря на дорогу.
3: Поэт Ольга Аленкина написала это стихотворение 22 августа 2024 года. В тот день ее большая семья, муж писатель и четверо детей от 5 до 23 лет приехали в деревню Ожова. Собрать урожай, посидеть в тенечке под яблоней, полюбоваться природой, пообщаться друг с другом и немножко отдохнуть от сирен. В те дни сирены в Железногорске, это Курская область, звучали до 15 раз на дню. Из яблоневого сада хорошо видна та самая дорога, о которой Ольга пишет в стихотворении. И над головой то и дело пролетали наши самолеты.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о любви». Группа «Вольные». «Родная».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня мы расскажем о герое России, дважды кавалере Ордена Мужества, майоре Игоре Юргине. Его дедушка Василий Харитонович Юргин воевал с фашистами в Великую Отечественную, служил начальником контрразведки СМЕРШ в составе 246-го минометного полка в звании лейтенанта. Данные о нем были секретными, много узнать не удалось, но память в семье хранилась. Вот и внук пошел по стопам деда. На СВО выпускник Благовещенского высшего командного общевойскового училища командовал штурмовым отрядом «Черная мамба». За мужество и героизм Игорю присвоили звание Героя России. После возвращения домой он стал исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха, Якутия. А его предшественник Петр Шамаев покинул пост, потому что отправился защищать в зону СВО. Благодаря фонду «Защитники Отечества» Игорь Юргин стал участником президентской программы «Время героев». Его наставник – глава Якутии Айсен Николаев. Специализация полностью изменила отношение ветерана к жизни. Пришло понимание важности патриотического воспитания молодежи. Теперь он проводит в школах уроки мужества. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Помните ли вы пьесу Островского «Снегурочка»? Был там персонаж по имени Мизгирь. Не все знают, что имечко у него говорящее. В старину Мизгирем называли паука. В переносном смысле это слово нередко употребляли, чтобы припечатать коварного и злого человека. Негативное, даже жестокое отношение простого народа к пауку отражено в поговорке «Мизгиря убьешь, 40 грехов сбудешь». А народная мудрость «Правда, что у мизгиря в тенетах шмель пробьется, а муха увязнет» говорит о том, что добро должно быть с кулаками. Шмель ведь намного больше и сильнее бедной мушки. Происхождение слова «мизгирь» сейчас точно неизвестно. Выдающийся лингвист Макс Фасмер считал его очень древним, восходящим к дославянским временам. Родственники архаического русского мизгиря есть не только в славянских, но в балтийских языках. История одной песни.
2: В 1975 году советские космонавты Петр Климук и Виталий Севастьянов отправились к орбитальной станции «Салют-4» в длительную научную экспедицию. Перед полетом они пообещали снять фильм о работе, жизни и быте на борту. По возвращении засели за сценарий. В 1978-м документальный фильм «Обычный космос» показали по ТВ. На третьей минуте с экрана полилась неземной силой красоты мелодия. Зазвучал голос Льва Лещенко. Создателями песни «Притяжение Земли» стали композитор Давид Тухманов и поэт Роберт Рождественский. Авторам предстояло передать чувства космонавтов во время полета, их привязанность к родному дому, ощущение бесконечности пространства. Работа шла долго и сложно. Тухманов чуть ли не ежедневно просил поэта изменить ту или иную строчку. Ему хотелось, чтобы слова легли на музыку идеально. Результат превзошел ожидания. Песня стала хитом. Ее популярность выплеснулась не только за пределы картины, но и за пределы планеты. Вот уже почти полвека наши космонавты, отправляясь к звездам, берут с собой запись песни «Притяжение Земли». Послушаем. Исполняет Лев Лещенко.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Справедливость. Палка о двух концах. Справедливость вот у меня лично очень перекликается с максимализмом. Просто максимализм, он, в принципе, свойственен больше в подростковом возрасте. Но что справедливо для одного, то несправедливо для другого. Не может быть так, вот я не могу себе представить, чтобы все были довольны. Чтобы вот все были довольны каким-то окончательным решением. Я не знаю, там, собрание или итог работы какой-то проведенный. Не бывает так. Обязательно кто-то чем-то будет недоволен. Поэтому справедливость... Ведь вот справедливость что? Ты живешь по правде, по своей правде. У каждого своя правда. А вот общая правда – это, конечно, критерии, опять-таки, я не знаю, нормы общества, так скажем, да? Что вот что-то допустимо, что-то недопустимо. И ты не можешь объяснить человеку, что вот это вот недопустимо, если у него нету внутри этого критерия, если его так не воспитали, если он этого не чувствует, не знает. Поэтому справедливость – это штука очень субъективная, на мой взгляд.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Библиотека Российской академии наук была основана в 1714 году по указу Петра I и за три столетия стала одной из крупнейших и наиболее авторитетных в мире. Она начала формироваться на основе личных коллекций царя, рукописей его сподвижников и книжных фондов Москвы. В конце XVIII века библиотека получила статус академической. С тех пор библиотека активно собирала редкие книги и рукописи, а также обменивалась литературой с зарубежными академиями, что способствовало ее международному признанию. В 1803 году она стала независимым учреждением. В советское время в библиотеку поступили разнообразные по объему и ценные по содержанию библиотеки академиков Котова, Гримма, Митрохина и других. На сегодня библиотека РАН является крупнейшей в России и одной из самых значимых в мире.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни.
3: Песню «Надежда» в России и за ее пределами поют уже более полувека. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали ее в начале 70-х годов и предназначили для мужского голоса. Исполнители не могли подобрать несколько лет. Либо певцы отказывались, либо исполнение не нравилось авторам. На свой страх и риск редактор фирмы «Мелодия» отправила ноты Анне Герман. В то время певица только начала выходить на эстраду после тяжелейшей аварии, но, ознакомившись с «Надеждой», воскликнула: «Я буду ее петь во что бы то ни стало». Исполнение Анны Герман, Пахмутова и Добронравов приняли с восторгом. «Мелодия» записала песню. За билетами на концерты певицы выстроились километровые очереди. «Надежда» зазвучала на радиоволнах и на улицах. Ее слушали перед отлетом космонавты. Песня стала хитом. В 1975 году «Надежда» оказалась среди лауреатов «Песни года». Но Анна Герман не смогла тогда приехать в Москву. На сцену вышел Муслим Магомаев. Успех был оглушительным. Зрители не отпускали певца со сцены. Ему пришлось петь на бис несколько раз. Все знают классическое исполнение «Надежды» Анны Герман. Ну а мы сегодня послушаем более редкую версию Муслима Магомаева.
4: Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной.

И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «червонный» звучит сегодня романтично и чуть загадочно. А вот далекие наши предки этим словом просто обозначали цвет. «Червонный» означал «красный», «цвет солнца», «цвет крови», «цвет жизни». При этом происхождение слова связано с существом, казалось бы, ничтожным. Есть в животном мире такое мелкое насекомое, дальний родственник тли – червец кошенильный. В организме женских особей червеца вырабатывается пигмент насыщенного красного цвета – кошениль или кармин. Он устойчив к солнечным лучам, температуре, сохраняет цвет при длительном хранении, идеален для окрашивания тканей. Все бы хорошо, но стоимость кошениля очень высока. И в наши дни тоже. Чтобы получить килограмм красителя, нужно собрать и обработать более 100 тысяч насекомых. Одеться в червонное мог не каждый, но стремились все. Червонный цвет считался оберегом от злых чар, символом здоровья и благополучия. Подчеркивал достаток и успешность. Если не сарафан червонный, так хоть лента, не кафтан, так пояс или, как у Гоголя, шапка с червонным верхом. Слово «красный» также использовалось в обиходе, но имело другое значение – красивый, великолепный, впечатляющий. Красная площадь – красная девица. Со временем именно красный пришел на смену червонному. Сегодня слово «червонный» почти не встречается в повседневной речи. Оно живет главным образом в романах, исторических текстах, поэзии, нумизматике, червонец, червонное золото и в карточных играх. Произносим, к примеру, «червонный король» и слышим отголоски старославянского языка.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
1: Бременские музыканты и джентльмены удачи, голубой щенок и обыкновенное чудо. Везде звучит музыка Геннадия Гладкова. Но мало кто знает, что композитор и певец был еще и химиком. Родился Геннадий Игоревич в семье джазового музыканта и всегда любил музыку. Во младенчестве успокаивался под звуки папиного джаза. Во время Великой Отечественной, когда Москву бомбили немцы, через весь город под бомбами ходил в музыкальную школу. Однако в послевоенные годы человеку требовалась профессия с постоянным заработком. Поэтому после музыкальной школы Гладков пошел в химический техникум, а потом работал на заводе, где дослужился до начальника смены. Лишь после этого будущий композитор все же решился вернуться к музыке и поступил в консерваторию. Всенародную славу ему принес мультфильм «Бременские музыканты», созданный вместе с актером Василием Лиановым и поэтом-песенником Юрием Энтиным. Гладков не только написал музыку для мультфильма, он еще и пел за «Глупого короля». Композитор известен и как создатель оперетт. Самые известные – «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Дон Сезар де Базан» стали киноспектаклями. Геннадий Гладков писал до последних дней. В 2019-м вышел фильм Василия Ливанова «Медный всадник России» с его музыкой. Скончался композитор в 23-м. Он очень хотел выступить для бойцов СВО, но сделать этого ему не удалось. Послушаем Геннадия Гладкова с его оркестром и вспомним детство вместе с радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Арсений Ли, «Фотофакт».
2: Отрезано от мира по паспорту. Два дерева неведомой породы. У проходной незримого завода окажется, что в поле на ветру. Стоят, и я себе стою, и морщу лоб, с восторгом узнавая, какая-то картинка бытовая, а в ней мету.
3: Стихотворение «Фотофакт» прозвучало в исполнении автора Арсения Ли. Промолчим о том, какими немалыми силами команде проекта удалось создать эту уникальную программу. Дело в том, что поэта практически невозможно застать дома, будь то Москва или его родной Екатеринбург. Большую часть времени он проводит на Донбассе и в освобождаемых регионах страны. Поддерживает бойцов и местных жителей. В 22-м Ли с женой, поэтессы Аллой Поспеловой, вывезли из-под обстрелов несколько десятков мирных граждан. Именно на Донбассе родились многие стихотворения Арсения. Вдохновением к написанию «Фотофакта» стало юношеское воспоминание с проходной Свердловского завода. Такие же деревья, серый пейзаж и редкий для Донбасса момент тишины.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Автомат Калашникова – настоящая мировая легенда оружия. Первую его модификацию, АК-47, разработанную конструктором Михаилом Калашниковым в СССР, взяли на вооружение в 1949 году. Еще во время Великой Отечественной власти решили создать новое оружие с высокой кучностью боя, ограниченным весом и габаритами, которое бы заменило пистолеты, пулеметы Шпагина и Судаева. Таким и получился АК-47. В 1959 году началось массовое производство АКМ модернизированного автомата Калашникова. Новые технологии позволили снизить вес оружия и расходы металла. Спустя 15 лет вышел новый АК-74. Основным отличием стал меньший калибр и новый дульный тормоз-компенсатор. Это еще больше повысило точность при быстрой стрельбе. Наш АК – самое распространенное стрелковое оружие в мире. Более 100 миллионов единиц на вооружении более 100 стран мира. Этот факт зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
3: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о «Радио Гордость».
2: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
4: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
2: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Руководитель первой русской кругосветки Иван Крузенштерн – человек, чья звезда с первых дней засияла ярко. Он происходил из прибалтийских дворян и моряком стал случайно. Когда он учился в Московском кадетском корпусе, началась очередная война со Швецией. Крузенштерна досрочно назначили мичманом. В голландском морском сражении погиб почти весь экипаж его корабля «Мстислав». И в 17 лет Крузенштерн стал помощником командира. Интересный факт. Среди павших офицеров был Григорий Муловский, который собирался отправиться в первую русскую кругосветку. Реализовать его планы было суждено Крузенштерну. В ту пору Россия владела колониями в Северной Америке и была цель установить с ними прямое морское сообщение. В самом начале 19 века из Кронштадта вышли два парусных шлюпа «Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Экипажи были полностью русские. Командиру предлагали принять нескольких иностранцев, но он категорически отказался. Крузенштерн очень заботился о своих моряках. Кругосветка была так хорошо обеспечена, что пересечение экватора отметили роскошным обедом с жареными утками, пудингом и овощным супом. Вообще, Крузенштерн был по тем временам уникален. Он запретил телесные наказания матросов и за все время экспедиции не потерял ни одного члена экипажа. Шлюпы с блеском выполнили миссию. Помимо этого, Крузенштерн исследовал Сахалин и Курилы, предпринял первую серьезную попытку изучения Амурского лимана. После возвращения в Кронштадт наш герой издал «Атлас Южного моря».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Гора Крутышка в городе Козловка – это не просто холм с очень крутыми склонами. Именно из-за них возвышенность и получила свое название. Это место, где история и природа сплетаются в единое целое. Здесь жил Николай Иванович Лобачевский. Великий математик, ректор Казанского университета, любил эту землю. Легко представить, как он гулял среди фруктовых деревьев своего сада. Запах сена, шуршание ветвей. Лобачевский экспериментировал с растениями, искал новые сорта. Огурцы вырастали здесь необычайно крупными, а кедры дружно поднимались к небу. «Кедр доживет до 1000 лет», — говорил Лобачевский и мечтал, уже больной ослепший, дожить до кедровых шиш. По иронии судьбы, шишки появились в год его смерти.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
4: Историческая память для меня – это не учебник истории. Это рассказы моих бабушек и дедушек о войне. О послевоенных годах, о том, как они поднимали страну из руин. Это старые фотографии, ордена, письма с фронта. Это бессмертный полк, в котором я нес портрет своего дедушки. Я считаю, что мы обязаны помнить, через что прошел наш народ. Войны, голод, потери, великие победы и великие стройки. И обязаны передать эту память детям, иначе все забудется. И мы перестанем помнить, кто мы. Преемственность поколений – это связь, которая идет от прадедов через меня к моим будущим внукам. Если я ее оборву, я предам и тех, и других. Поэтому для меня это очень личное.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Малькевич.
5: Я очень рад и дорожу дружбой с Аней Долгаревой, и поэтессой, и военкором. А сколько она там животных вытащила, значит, из практически из ЛБС. И она написала очень пронзительное стихотворение про Серегу водопроводчика. А отличный музыкант и замечательный человек Сергей Галанин написал песню на эти стихи. И он вообще целый альбом написал, на самом деле. Там есть песня и на стихи Ани Ревякиной про Мариуполь, и на стихи донецкого потрясающего поэта Скопцова Владимира, автора вот этого гимна, да, «За нами Донбасс». И для меня была большая радость и честь, когда в прошлом году я делал в родном Питере фестиваль «Рок за Мариуполь», там выступала Серега Галанин, он пел эти песни, и зал это все прочувствовал. Вот здесь все там совпало, и Галанин, и Долгорева, и тема. И вот песня и стихи про людей, которые просто делают свою работу, а их жизнь, их работа — это подвиг там. Но подвиг такой вот незаметный. И поэтому одна из моих вот миссий, как я себя определяю, об этих людях рассказывать.
6: У нас в студии Александр Малькевич, и прямо сейчас песня Сергея Галанина «Серега, водопроводчик» на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самая точная в мире гамма-обсерватория. В 2021 году на астрофизическом полигоне Иркутского госуниверситета был запущен пилотный комплекс гамма-обсерватории «Тайга» — одной из самых чувствительных в мире установок, созданной российскими учеными для решения задач в области астрофизики высоких энергий. Экспериментальная установка заняла площадь в 1 квадратный километр, на которой расположены детекторы, использующие разные принципы и методы регистрации частиц сверхвысоких энергий. Информация, поступающая из дальнего космоса, позволяет понять историю возникновения и, главное, современное состояние Вселенной. Астрономы планируют создать еще одну установку, но уже на 10 квадратных километрах и на большей высоте относительно уровня моря. Для ее размещения рассматриваются верховья Тункинской долины в Республике Бурятия и местность на границе с Монголией.
2: История одной песни. Слова песни «Комбат» группы «Любэ» написал поэт Александр Шаганов. Он посвятил ее крестному, старшему брату его отца Василию Павловичу Шаганову, фронтовику, участнику финской войны, награжденному за оборону Ленинграда. О том, почему песня полюбилась россиянам, рассказывает Александр Шаганов. После премьеры песню ждал оглушительный успех как среди офицеров, так и простых жителей страны, а также музыкальных критиков. Она стала триумфатором фестиваля «Песня года 95» и прошла проверку временем. Слова этой песни актуальны и сейчас. Слушаем в эфире «Радио Гордость» песню группы «Любэ» «Комбат».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Высокович – выдающийся русский ученый-эпидемиолог, разработавший методы борьбы с чумой, холерой и сибирской язвой. Он сделал революционное открытие, доказав, что микроорганизмы, попадающие в тело человека, оседают во внутренних органах, а не выводятся с мочой. Высокович также выявил эндокардит и экспериментально показал, как иммунный ответ может повреждать ткани и вызывать инфекции. Он организовал бактериологическую лабораторию для исследования холеры, туберкулеза и менингита. В конце 1890-х годов он отправился в Индию для борьбы с чумой, что помогло предотвратить распространение болезни и спасти тысячи жизней. Владимир Высокович также доказал, что золотуха – это подвид туберкулеза и установил микробную природу менингита раньше, чем австрийский патолог Антон Виксельбаум. Кроме того, его работа была важна во время русско-японского конфликта, где он организовал противоэпидемические мероприятия в армии и исследовал способы заражения холерой через грязную воду.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что «Бурлаки на Волге» – это не только полотно Ильи Репина, но и скульптурная композиция, установленная в 2014 году на набережной в Самаре. Изваял ее к очередному юбилею Репина местный потомственный скульптор Николай Куклев. Фигуры бурлаков выполнены с большой точностью. Чтобы придать группе глубину, баржу, которую тащат рабочие, поместили на метр дальше основной композиции на гранитном столбике набережной. Бурлаков в Самаре решили изобразить не случайно. Свою знаменитую картину Репин писал в окрестностях именно этого волжского города.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Александр Малькевич.
4: Друзья, действительно, я в прошлом году дебютировал и как создатель текста песни. Благодарю Рому Рыкалова, группу «Еще», за то, что написал он музыку. Мы вместе с ребятами записали ее и даже несколько раз исполняли. Просто, так сказать, у них свой график, у меня свой. Это трудно все накладывается. Исполняли два раза в Москве и один раз в Ростове-на-Дону, как раз на финале фестиваля журналистов новых наших регионов. Они были в зале, это была премьера как раз для них. И, собственно, и песня, она о них, о журналистах, которые не просто работают в Донбассе и Новороссии, они там живут. Это очень важно. Многие знают, что я и как правозащитник, потому что в прошлом году я еще вошел указом президента в Совет по правам человека при президенте страны. Вопиющая несправедливость. Каждый раз, когда происходит, да, происходит беда какая-то, попадают наши журналисты под обстрел, гибнут. А, между прочим, с 2014 года погибли уже 59 человек, представителей медиасферы за Донбасс. Погибли за то, что правду рассказывали. И каждый раз, когда погибают или там ранены наши товарищи, начинают говорить из лучших побуждений часто общественные деятели, чиновники: давайте, мы должны защитить военкоров, мы должны там какие-то льготы, статусы. Ребята, говорю я им, военкор – это прежде всего все-таки человек командированный. Это если, ну, предположим, там радио «Гордость» отправит своего сотрудника куда-то, ну, пускай там на левый берег Днепра, он будет военкором радио «Гордость» там. И я говорю, вы подумайте, а ведь в той же Херсонской области живут и работают сотни журналистов местных. Они не являются военкорами. У них нет никаких льгот. Никто их не позовет в федеральный эфир со словами: смотрите, это героический военкор. И у меня, друзья, огромное количество девчонок в Донецке. Они с 2014 года, 2011 год, они живут под обстрелами. И да, родился такой вот бренд, и я, собственно, вот в этом мерче сейчас и нахожусь, там Донбасс сделан под обстрелами. И эта песня им посвящена. Прежде всего вот этим донецким и луганским девчонкам, молодым, красивым, задорным, веселым, несмотря ни на что. А таких историй тьма. Когда девочка шла к себе домой, в кухню им прилетел снаряд, и она первым делом что? Репортаж снимала об этом. А другая находилась в редакции телеканала, когда был прилет к ним в редакцию. И она сидела час там, в углу ее колотила, потому что, конечно, ну...

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анатолий Сорокин. В золотую прядь березы. В золотую прядь березы ленту алую вплетаю. К югу птицы улетают, серебрит туман белесый. И под небом голубым заскрипит в саду калитка, а сверчок достанет скрипку и сыграет рядовым. Вьются лозы винограда на сентябрьском ветру, снова павшие в строю. Ну а большего не надо. И у тех, кто встретил осень, будет много-много весен. Пусть сейчас трудна дорога, не отчаивайся. С Богом.
2: Поэт Анатолий Сорокин написал это стихотворение в сентябре 2024 года с мыслями обо всех, кто на переднем крае очередной военной осени. «Но обязательно будет весна», — говорит поэт, «ведь русская весна прежде всего весна духовная».
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города.

Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Представляем финалистов международного фестиваля «Музыка гордых 2026». Номинация «Песня о семье». Ксения Павлова. «Семья».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что Амурская область стала российской благодаря нелегальной экспедиции? 175 лет назад член Русского географического общества, уроженец Костромской губернии капитан Геннадий Невельской отправился исследовать устье реки Амур и выяснить, действительно ли Сахалин был полуостровом, как было принято тогда считать. На мысе Куэгде Невельской заложил Николаевский пост, который впоследствии станет городом Николаевск на Амуре. В Санкт-Петербурге самодеятельность капитана не оценили, однако Николай I возмущений не поддержал и на доклад особого комитета наложил резолюцию, где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен. Государь-император капитана Невельского, конечно, пожурил, но и наградил орденом Святого Владимира 4-й степени.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Когда дети в школе читают нашу русскую классику, у них частенько возникают вопросы, на которые сложно ответить. Что поделать? Русский язык постоянно меняется. Возьмем Михаила Юрьевича Лермонтова и его песню про царя Ивана Васильевича. Что за сидельцы? То есть седло такое бранное, которое там упоминается? Объясняем. Бранный в данном случае звучит покрытый тканью с рельефными узорами. При производстве подобных тканей их перебирали, отсюда и слово «бранный». Есть вероятность, что сказочная скатерть «самобранка», возможно, не только сама себя накрывает, но еще и сама себя изготовила из дорогой узорчатой ткани. А у Владимира Даля можно встретить забавную поговорку. «Бранный, да весь драный», то есть одежда изначально дорогая, но пребывающая в плохом состоянии. Остатки былой роскоши.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Певица Мара.
1: Человек высоких нравственных идеалов – это тот, кто в первую очередь живет по совести. И совесть, а это и есть внутреннее нравственное чувство, не позволяет врать, брать чужое, воровать, обижать слабых, оскорблять других людей, предавать. Такой человек будет помогать другим бескорыстно, будет всегда отстаивать справедливость, будет защищать правду. А если человек в каких-то обстоятельствах проявит слабину и будет неправ, его совесть будет мучить его. Его нравственное чувство будет заставлять его исправить ошибку и уж точно извиниться за свою неправоту. Можно назвать это нравственными идеалами, а можно сказать, что просто человек живет по совести.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Привет всем, меня зовут Елена Мараховская. Огромная благодарность радиостанции «Гордость» за такой крупномасштабный фестиваль «Музыка гордых». Для меня огромная честь и большая радость быть второй год подряд ведущей этого потрясающего фестиваля. Я испытываю чувство гордости не только от того, что я одна из ведущих этого потрясающего фестиваля, но и от того, что этот фестиваль проходит в моем любимом городе Нижнем Новгороде уже второй раз. Это было незабываемо, это было потрясающе. И хочется выразить слова благодарности всем тем, благодаря кому этот фестиваль состоялся. Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку этого мероприятия, фонду Николая Расторгуева, радиостанции «Гордость», конечно же, и всем-всем-всем десяткам тысяч людей, которые пришли на фестиваль в последний день лета, накануне 1 сентября, разделили с нами эту радость, это счастье. И, конечно же, тем, кто смотрели трансляцию в интернете, всем огромное спасибо. Мы счастливы. Мы желаем фестивалю «Музыка гордых» долгой и счастливой жизни, много талантов, новых имен и неиссякаемой любви зрителей. Спасибо, Радио Гордость.

0: История одной песни.
1: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, как в старину называли поцелуи? Было такое старинное слово, оно встречается до сих пор. Лабзание. Происходит оно от старославянского слова, обозначавшего поцелуй. А от старославянского цепочка идет во тьму веков. Так известный советский лингвист Николай Шанский считал, что первоисточник у нашего лабзания вовсе латынь. Еще в 19 столетии слово «лабзание» было распространено в поэзии. Однако уже тогда у него появилось двойное дно. Дело в том, что все знают словосочетание «Иудина-лабзание» – тот самый последний страшный поцелуй, которым предатель указал стражникам Христа. Выражение «Иудина-лабзание» – интернациональный символ подлости и вероломства. Кстати, слово «лебезить», то есть «льстить и врать», тоже близкий родственник лабзания.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
2: А знаете ли вы, как русский адмирал переспорил английского путешественника? Известный английский путешественник Джеймс Кук утверждал, что в южных широтах нет никакого материка, что все существующие континенты уже известны и открывать уже нечего. Но он ошибался. В январе 1820 года, открыв по пути множество островов, шлюпки «Мирный Восток», управляемые Михаилом Петровичем Лазаревым и Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном, подошли к Антарктиде. Уроженец Владимира Михаил Петрович Лазарев вместе с Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном переспорил Кука, открыв шестой континент. Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева длилась 751 день. За это время они прошли более 50 тысяч миль, проводя регулярные астрономические и океанографические замеры.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Мария Ватутина. Они стреляли по донецким. Они стреляли по донецким. Они стреляли по луганским. По сношенным пинеткам детским. По каблукам и сумкам дамским. По одеялам и подушкам. Ночнушкам, шортикам, пижаме. И в класс, где запрещенный Пушкин по-русски говорил стихами. По толстым словарям толковым, по тощим козам, по колодцам они стреляли по торговым палаткам и по огородцам. Они не подходили близко, стреляя в школьницу у дома. Она была сепаратистка, она абстрактна, незнакома. Невидимы в прицеле пушки ее косички и ладошки, ее забавные веснушки, припухлые ее губежки. Но в том абстрактном артобстреле, закрыв глаза на все детали, они ее убить хотели. Они по ней в упор стреляли. С остервенением немецким, с особой слабостью гражданским, они стреляли по донецким, они стреляли по луганским.
4: Мария Ватутина – участница агитбригад, выступающих на фронте и в госпиталях. Ее учитель – профессор МГУ Элит-института, писатель, историк и поэт Игорь Волгин сказал: «Стихи Марии Ватутиной – жестокое и честное свидетельство того, что с нами происходит. Мы имеем дело с очень современным поэтом, чья лирическая память отнюдь не свободна от наследственного груза истории и культуры. Именно они, история и культура, есть способ существования этого поэтического мира, обладающего чутким и преемственным лингвистическим слухом и в то же время говорящего с нами на собственном художественном языке».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.